в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Отзывы издания «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

молочный самолет, ты неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня, всю дорогу промолчу. Я потерял счет своим дням, потерял Бога в руках чужих. Послушай, дорогой, покажи меня ему хоть между небом и землей.

Johnson.

с тобой. Все, что было, взяла, но забыла.

Массовое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио Шок. Включи радио.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

0: Прямой эфир на Радио Шок.
1: Я в шоке.
2: Погоди, давай начнем сначала.
0: Простые вопросы с Александрой Яковлевой.
2: Мне бы хотелось задать такой вопрос.
0: В прямом эфире Радио Шок.
2: Наливайте чашечку кофе и слушайте.
0: Мы начинаем.
2: Дорогие друзья, это простые вопросы, конечно же, совершенно не наше время. Это сегодня суббота, и я хочу позволить себе ворваться в ваши дачные будни. Я уверена, что вы зависли над грядкой, вот той вот так долго ждали, чтобы принять эту позу и наконец-то покопаться и обнулиться, и наконец-то не думать о работе, о каких-то осенне-зимних вещах, а наконец-то с головой броситься в весну и лето. Друзья, сегодня замечательный повод, чтобы мы с вами встретились, потому что мы будем разговаривать с тремя сведущими людьми о музыкальной индустрии в том контексте, о котором вы давно очень нас просили поговорить, уважаемые радиослушатели, а именно о создании музыкальных клипов. Но приоткрою завесу, тематическую завесу нашей сегодняшней беседы, не только. Вот. И о внешнем виде, который вы можете принять благодаря одному из наших гостей на даче и быть самой модной женщиной в этом огороде. Александр Шалупайц. Мы тоже обязательно поговорим. Итак, дорогие друзья, хочу представить наших сегодняшних гостей. Это Дмитрий Теткин, литератор и режиссер того клипа, о котором мы сегодня будем говорить. Это раз, и мой большой друг.
3: Да,
2: Дима, привет.
3: Привет, привет.
2: Кстати,
3: я,
2: говоря...
3: Саша, я вас быстро прерву, я сегодня буду больше молчать. Спасибо за эфир. Сегодня второй раз я у вас в гостях и последний. И, конечно, второй Саша. Спасибо, Саша, что вы пришли, и Динар, что вы пришли. И, Саша, огромное спасибо за возможность этот клип снять. Короче, сегодня будет интересно, жестко. Саша, пожалуйста, держите, которая Саша главная здесь. Держите нас в ежовых, точнее, в разбитых стеклянных рукавицах.
2: То есть они мне дали просто индульгенцию задавать сегодня... Я обычно задаю простые вопросы, но мне кажется, что простые вопросы про какой-нибудь музыкальный клип, они иногда бывают, может быть, и не самыми простыми, потому что на дурацкие вопросы, извините, иногда сложно отвечать. Вот сегодня я буду примерно вот этим вот заниматься. Я хочу представить Дима, кстати, эфир с Дмитрием Теткиным можно послушать, если найти, да, набрать хэштег Дмитрий Теткин, вы на Радио Шок найдете эфир с Дмитрием и сможете его послушать. Очень, кстати, интересная была беседа, и в других разного рода ютубах и дзенах это интервью.
3: Саша
2: есть.
3: Намекает, что сегодня я говорить не буду, но...
2: Да, но послушать, поговорить с Димой сможете. Динар Нургалиев, оператор и клипмейкер. Динар, привет.
4: Добрый день.
2: То есть как раз Динар с Димой и делали тот самый клип, о котором мы сегодня будем разговаривать. Александр Казанский, профессиональный создатель авторской обуви. Вот так вот он пришел сегодня с коробкой, но боится ставить ее на стол, потому что зачем-то Дима рассказал, что обувь ставить на стол — это плохая примета. Я такую примету не знаю. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, об этом нам в чат. Ссылка на чат, кстати, есть в анонсе к этой передаче. И, кроме того, Александр Казанский еще ценитель ретро-рок-музыки и музыкант-любитель. Вот так, Александр, я правильно сказала? А что сейчас считается ретро-музыкой? Вот поскольку у нас прежде всего музыкальное радио, когда я говорю ретро-рок-музыка, это сразу все такие... А это что имеется в виду? Почему? А какая рок-музыка, мне кажется, она вообще вся ретро сейчас, потому что рок-музыка уже ушла в какую-то, вышла из моды давно, все пишут рэпчики, и поэтому, когда человек просто интересуется рок-музыкой, это уже как будто ретро. Александр, вы можете назвать себя ретро?
5: Не хотелось бы себя так называть, конечно, но вот у меня, допустим, дети очень любят рок-музыку, и вот если взять их, допустим, плейлист, да, то в нем будет, наверное, процентов 80-90-е годы. То есть, ну, наверное, ну, даже конец 80-х. Наверное, это рок-музыка в основном.
2: Да, 70-е. Все говорят, что рок-музыка закончилась в 70-е. Просто она закончилась. Она не началась, она закончилась.
5: А если вот, допустим, Нирвана, это уже не рок, получается, да? Или это рок?
2: Все такие, сейчас я посмотрела на Станислава Грязина, сейчас он такой покачает головой и скажет...
5: Уже нет. А где рок закончился?
2: Вот мы тоже не знаем. Вот на Радио Шок мы здесь собираемся и обсуждаем все вот такие вопросы. Мне кажется, нам сейчас нужно обсудить, вот мы собрались втроем, какое отношение, вот какую роль в создании клипа, о котором мы сегодня будем говорить. Кстати, ссылка на клип, если вы его еще не смотрели, она есть в анонсе, вы можете успеть его посмотреть. Какую часть работы над клипом каждый из вас сделал? Расскажите, ребята, об этом, потому что это непонятно, когда мы смотрим видео.
4: Ну, для начала Дмитрий прислал мне сценарий приблизительный. Вот. И,
2: не, ну расскажите же с вашего похода. Вы же как раз с Дмитрием мы пошли на барахолку.
4: Ну, это история придуманная для того, чтобы...
2: Так.
4: То есть история началась сначала со сценария. Потом мы поняли, что придется частично использовать нейросети местами. И...
2: А как по сценарию можно понять, что нужно использовать нейросети? Вот принесли вам сценарий. Почему нельзя снять клип без использования нейросетей? Вот как по сценарию видно, что нужно использовать нейросеть?
4: Ну, видимо, изначально просто такая задача стояла, чтобы как-то добавить туда кадры. То есть снять и при этом добавить нейросети таким образом, чтобы это не бросалось в глаза. А как это сделать? Наверное, скорее всего, как раз-таки через призму ретро. То есть если мы бы показывали реальность, то это бы прям сильно бросалось в глаза. Вот. А через ретро мы добавляли... То есть мы делали фотографии реально существующих мест. То есть мы снимали на канонерке, там, наверное, 80% это фотографии. Мы сделали фотографии и уже на основе этих фотографий генерировали другие фотографии и анимировали их.
2: Я правильно понимаю, что весь контент, который сейчас использовала вот это слово, пресловутое, что весь контент, который есть в клипе, он, в принципе, сделан сейчас. То есть нет фактически ничего из того, что... как легенда была заявлена, вот как кадры
4: это,
2: из 90-х.
4: При создании сценария мы просто...
3: При создании сценария ни один режиссер не пострадал.
4: Мы придумали такой миф, и скорее это просто у нас самих вызывал это юмор, что вот мы нашли такую видеозапись, и нам вот стало интересно как-то вот...
2: А можно я скажу? Вот мне кажется, это очень круто.
3: Вот. Саша, ну вы как-то очень добры к нам, понимаете?
2: Нет, подожди, не клип, подожди, я не про клип, я про идею. Подожди, Дима, подожди, мы еще не дошли до клипа. Я хочу сказать, что вот мне, вот сейчас вот вы рассказываете, да, я как обыватель, я не профессионал абсолютно. И я читала обсуждения, я читала, как там Дима, кто-то говорил, вот это старое, а вот это новое, там, вот это нейросеть, это не нейросеть, и Дима держался и говорил, ну да, вы хорошо увидели, ну там чуть больше. То есть люди, я считаю, что не было бы такого обсуждения, в принципе, этого клипа, потому что кто сейчас смотрит видео, их тем более обсуждает, но людям, не настолько, если это не какая-то прям совсем известная группа. Но благодаря тому, что была придумана вот эта легенда, клип удалось, как это сейчас называется, в какой-то степени раскрутить. То есть вот это вот, это же на самом деле такая простая, но совершенно гениальная придумка, придумать клипу легенду. Дима.
3: Был такой клипмейкер, звали его Борхес. Кстати, писал про танго. Вообще, эта история, я сейчас скажу банальность, да, мы все, или большая часть слушала про то, что одна и та же история рассказывается с разных сторон. Сейчас мы дадим слово Саше, он рассказывает свою версию. В чаще событий каждый по-своему воспринимает это все. И мне было интересно, во-первых, я ненавижу такую музыку, да, и, естественно, я не мог Саше сказать, что я не могу, поскольку Саша дал денег, и я не мог сказать, что почему ты дальше там нецензурно просто хотя бы не перебил ее. Дело в том, что сейчас музыканты, они могут что-то сочинять на нейросети, да, а потом имитировать, что это они, что это их аранжировка, что это их, да, то есть они берут сгенерированную музыку, это время, это деньги, сейчас же все мыслят скоростью, в чем прелесть условного Суна, да, что человек садится за вечер, и у него там 54 или 154 варианта музыки. А Саша, как мне кажется, как и героиня нашего произведения, очень хочет вырваться из своей обыденности, из своей... Сейчас мы дадим слово Саше.
2: То есть это про Сашу клип?
3: Конечно, конечно, так. Конечно. Как Александр Сергеевич Пушкин вырывался из страны, не вырвался, да? Вот Саша хочет вырваться из своей обувной обыденности, и он придумал абсолютно интересную идею. Какую?
2: Саша, вот сейчас вот вам надо сказать, мы поняли немного, что Динар с Димой придумали, то есть Дима написал вот этот сценарий, они с Динаром задумали, что нужно сейчас вот смешать фотографии и нейросеть, это уже так чуть-чуть становится ясно. Саша, ваша роль в этой истории, то, что вы дали денег, это, я считаю, вообще первое, что надо было упомянуть. Почему эти мужчины говорят, что этот клип про вас?
5: Я занимаюсь производством обуви, а не музыкой, то есть профессиональное производство обуви. И сейчас такие времена, что как бы ты ищешь себя на рынке с разных сторон, пытаешься взглянуть. То есть если, в принципе, само по себе производство — это процесс, который должен ну, это технологический процесс прежде всего, да, то сейчас он нас заставляет, время нас заставляет быть не только технологами, но и какую-то добавлять еще историю из, за технологиями, да, то есть нам нужно как-то искать маркетинг, то, что мы можем продать, да, то есть там просто как бы производить обувь, это уже не актуально, потому что просто производят обувь, у нас вот Азия есть рядом, которым мы граничим, они производят обувь. Дешево и много. Быстро, какую захочешь практически. Русским производителям на своем рынке места, к сожалению, не оставили китайцы. Вот, поэтому мы ищем просто себя. Вот, и пытаемся создать, синтезировать. Думаешь, а что ты еще умеешь? Кроме того, что ты можешь создать обувь, ты же можешь еще какой-то музыкально как-то ее продвинуть, да, там, или внешний вид как-то изменить, и потом все это подружить между собой. То есть, как так, ты знаешь технологии производства, ты можешь каким-то образом создать типа музыку, да, учитывая то, что сейчас, вот, допустим, есть нейросетевое генеративное, возможность создать генеративную музыку, это очень удобно. То есть это открывает возможности для таких, как я, создать как музыку, которая будет достаточно интересна. Мне она нравится. Вот, Дима, мне нравится.
2: Дима, я первое, что я услышала от своих всех друзей и коллег, это то, что в этом клипе классная музыка. Это я вот сейчас к вопросу о музыке.
3: Они тебя ценят, любят. И они не могут врать.
2: Нет, это те люди, кто на самом деле мне постоянно говорят, что вот это вот, мне, вот там как раз очень сложно попасть. Вот давайте сейчас так объективно. Музыка — это вкусовщина. Но я просто высказываю свое субъективное мнение, еще и ссылаюсь на каких-то своих друзей, что музыка там классная. Вот
5: ну,
2: кто все, писал музыку?
5: Все. Ну, изначально...
2: Там хорошая музыка.
5: Допустим, вот это кавер, то есть если в сумму кто-то создавал музыку, там можно создать кавер на свою музыку, можно, в принципе, сгенерить музыку вообще с нуля просто по текстовому промпту какой-то.
2: Да, да. Но сейчас все можно там с нуля сделать, можно и текст,
5: да,
2: и музыку.
5: В данном случае, как бы, когда ты делаешь кавер со своей музыки, то нейросеть, она более так... ограничено. Да?
2: То есть это ваша музыка, Саш?
5: Ну, это кавер на мою фортепианную музыку, которую мы хотели здесь исполнить, но технически пока это невозможно.
3: Мы думали про рояль, но оказалось,
2: мы хотели притащить сюда рояль.
3: Поднимать его на кране было бы сложно.
5: И она тоже интересная. Вам как-нибудь, если у меня будет возможность записать ее в достаточном качестве, потому что фортепиано, оно очень требовательно к записи. Это, ну, вот даже ее я пытался... именно в фортепианном виде загенерить, не получается. А на рояле она звучит очень хорошо, просто надо снять ее качественно.
3: Ну, Саш, я чуть-чуть вас, так сказать, разобью сейчас на части. Все-таки вот и бог с вашей судьбой, вот про конкретную модель. Что это за история с кусочками? У меня была фантазия, что либо вам просто дешево можно купить много кожи порезанной, либо это действительно история такого расколотого мира, и внутри клипа это мало кто видит. Я специально пытался сделать клип так, чтобы это не слишком бросалось в глаза. Вся наша эта игра в эти расколотые миры. Все-таки откуда вообще эта идея расколотого стекла? Что это такое?
5: Идея пришла из нейросети. Потому что нейросеть сгенерировала эту музыку, она увидела ее как Shattered Glass, да, то есть разбитое стекло. И дальше уже мы подумали, как можно. Мне понравилась музыка, и как бы зашла именно концепция эта, потому что, мне кажется, расколотое стекло, оно часто подходит.
3: Секундочку, но это же не было ночным вдохновением, явлением ангела, которое привело... Давайте сделаем распакинг, как он называется правильно, анпакинг этой обуви.
2: Давайте сделаем. Господи, это действительно они. Слушайте, вот сейчас, если вы нас не смотрите, то подключайтесь срочно, вы пройдите в группу «Простые вопросы» с Александрой Яковлевой, наберите в поисковой строке.
3: Давайте дадим микрофон
2: и
3: обуви.
2: И там стрим. Мы даем микрофон. Да, здесь совершенно великолепной красоты. Я тем, кто на даче нас слушает через приложение, я буду описывать, что мы видим. Александр сейчас из коробки обувной достал очень красивые ботинки. Они такие по форме, как вот знаменитые ботинки «Доктор Мартинс», но такого нежно-бежевого серого оттенка, и состоят из таких сегментов, как будто это расколотое стекло. Саш, на ботинки были до клипа и песни, правильно?
5: Нет, мы их создавали именно для того, что... Да. То есть это как бы идея сама появилась. То есть музыка нам дала идею, что мы можем сделать, а возможность, как бы, ну, понимание технологий, как мы это мы сделаем, потому что мы можем такие ботинки делать именно не дизайнерские, что ты их просто поснимал, а ты в них можешь реально ходить, потому что они достаточно надежные.
2: То есть это сейчас реально, вот вы достали из коробки сейчас обувь, которую вы будете...
5: Да, которую мы можем промышленно производить. Вот в чем, как бы, у нас была конкретная идея. Не просто там как-то сделать, наклеить.
3: Ну, здесь уровень, как бы, нашей бархианы, да, бархианства резко возрастает. Ну, конечно, когда мы общались с Сашей, у нас уже был опыт небольшого полурекламного видео раньше. Он знал, что Динар великолепно не только молчит на радио, но и снимает. И он сказал, что вот есть такая история, и дал нам некий карт-бланш. Сейчас он, наверное, матерится и жалеет, но кто знает.
2: То есть, первичен? Что первично?
5: Первично,
2: я как человек, который...
5: Музыка.
2: Первична музыка.
5: Вот, да, музыка, которая вам нравится, которая мне тоже нравится, она первична.
2: Вы и ее загнали. Дальше. Давайте сцену... Да, можно я расскажу радиослушателям, потому что иначе они будут ничего не понимать. Значит, вы написали музыку на фортепиано,
5: да.
2: Без текста,
5: да.
2: Или с текстом?
5: Без текста. Да.
2: Наиграли ее. В итоге загнали ее в нейросеть, и она выдала вот такой вот...
5: Ну да, я на самом деле вот с этого, так сказать, музыкального промпта с несколько очень красивых мелодий сделал. Вот одна из них. Вот. Да, так получилось. Текст она сгенерировала, то есть так она увидела.
2: Именно на английском языке. Или да. Вы задали, что текст на английском
5: Дело
2: языке.
5: Дело в том, что рок на русском сложно писать. У него в датасете Суна, конечно, нам, ну, 99% англоязычного всего. Поэтому, конечно, это просто качественнее получается. Хотя есть варианты и с русским текстом тоже.
3: Ну, по поводу русского текста, сейчас может быть хорошая возможность послушать вариант прочтения русского перевода. Нейросети, они так натренированы и так сделаны, что они делают как бы очень хитово, интересно, правильно. И сейчас мы послушаем вариант прочтения русского нейросетевого тоже перевода. Я попросил мою очень хорошую знакомую, актрису Катю Дар, прочитать это как текст. Сейчас мы можем послушать, как под шум Босфора она читает этот текст, а потом я расскажу, почему это интересно.
2: То есть это текст, сгенерированный нейросетью на английском языке, переведенный и начитан.
3: Сейчас. Но начитан он уже живым человеком. Я вас не обманываю. Давайте послушаем.
2: Вы сейчас послушаем, но можно я сейчас скажу, что вот китайцы, они, конечно, может быть, нас обгоняют в производстве, в дешевизне, в масштабах, в скорости, да, но... Но когда я слышу вот этих ребят сегодня в студии, вы понимаете, да, почему...
3: Саша, я думал, вчера я генерировал искусственным интеллектом подкаст, да, вот с такими четырьмя гостями, я даже думал его принести, но решил, что мы пока интереснее. Давайте послушаем живую актрису, как она читает этот странный текст.
2: С удовольствием, и вернемся обсуждать.
3: Файл Босфор,
2: да.
3: Записан 2 дня назад.
2: Это прямой эфир на Радио Шок. Мы разговариваем о музыкальных клипах и, конечно же, о красивой обуви. Слушаем.
6: Сломанные улицы шепчут громко в ночи. Тени движутся, но никогда не сражаются. Потеряны в трещинах, где мечты разлагаются. Слышишь ли ты зов сирен или чувствуешь тяжесть, прежде чем ты падаешь? Разбитое стекло под моими ногами, каждый шаг зазубрен ритм, осколки того, чем мы раньше были. Разбитое стекло, оно режет меня глубоко. Дым поднимается медленно от далекого огня, пепел танцует, как похоронный хор. Дыхание имеет вкус стали и горького сожаления. Чувствуешь ли ты, как пустота растет, или видишь истину, которую ты никогда не узнаешь? Разбитое стекло под моими ногами, каждый шаг зазубренный ритм, осколки того, чем мы раньше были. Разбитое стекло, оно режет меня глубоко.
2: Ну вот так вот.
3: Такое прочтение интересное, актерское, человеческое. Интересное тем, кто как-то сталкивается с словом, живым актерским существованием, и вряд ли особо интересное для тех, кому это не важно, не близко и так далее. Я когда развлекался с нейросетями, я часто просил сделать что-то скучное, нелепое, неумелое. Это очень сложно, потому что сеть, особенно массовая, такая как Суна, она должна делать красиво, она должна делать хитово, она должна опираться на усредненный образ того, что такое интересное. И я буквально сейчас пару слов скажу, раз мы заговорили о Босфоре, об этих разных там речных вокзальчиках, да, не трамвайчиках. Стамбул ведь такой город-палимпсест, да, немножко, там наслаиваются разные культуры. И, в принципе, мы живем во времена таких наслоений. То есть для меня вот была интересна эта игра, что эта обувь — это такой символ и нейросети, которая составляет из чужих отрывков, из чужих цитат, воруя, переосмысляя и так далее. Кстати, был такой Гермес, да, у него были крылатые ботинки, он был знаменит тем, что передавал вести богов, он, соответственно, был покровитель герменевтики, да, отсюда. Кроме того, плутов и воров он тоже почему-то благословлял. Короче говоря, дело это темное, но чем был мне интересен процесс работы над клипом, что там очень много разных пересечений, очень много разных кусочков разных реалий. Вот так.
2: Почему? То есть я правильно понимаю, что нейросеть выдала английский текст, который мы сейчас услышали в переводе, и он был о разбитых зеркалах, о кусочках, о... И Александр подумал, а я сейчас сделаю вот такие вот... То есть так можно было. Можно было просто услышать песню и сделать, как производственник Александр подумал, а сделаю-ка я сейчас ботинки вот такие вот. У которых будет свой клип, точнее, которые будут рождены клипом.
5: Ну, удивление, да, вот слово «shattered», да, вот эта разбитость, она почему-то... Я несколько фортепианных позиций загружал в этот Суна, и он очень любит «shattered» делать. Это, видимо, он чувствует так, да, то есть нейросеть же — это такая история, которая... Ну, ей же, ну, это как-то... она может даже не отделять, да, там, зачастую текст от музыки, то есть она все это в кучу собирает, и... Ей нравится «shattered». То есть, ну, нравится, значит, что-то там такое есть. Вот.
2: А сколько времени прошло с момента создания клипа, ну, с момента написания вот этой песни и создания ботинок?
5: Где-то, наверное, 4 месяца примерно так. Ну, не потому что как бы долго создавать, просто потому что это все это параллельно же идет, так свободное время посвящаешь созданию ботинок.
2: А что вы сейчас будете... Вы смотрите, у вас есть теперь... У ботинок есть клип. Как можно... Как вы собираетесь его использовать?
3: Я бы сказал, простите, что у клипа есть свои ботинки.
2: У клипа есть свои ботинки.
3: Давайте будем все-таки сохранять культурную иерархию. У клипа есть свои ботинки.
2: Я согласна. Это клип с ботинками. Да, это совершенно интереснейшая история. Как вы собираетесь его... Вот что вы сейчас будете с этим делать? Вы действительно... Ну, вот как-то собираетесь рекламировать... Потому что, ну, надо как-то... заниматься коммерциализацией производства.
5: Ну, клип все-таки не коммерческий, но он явно он такой авторский, он не коммерческий, и ботинки там заметить достаточно сложно.
2: А да, они там есть?
5: Они там есть, но в трех кадрах так буквально, то есть, ну, совсем они даже...
2: А девушка танцует в этих ботинках, правильно,
5: главная героиня? Одна из, да, главная героиня танцует, причем, как бы, ну, если мы прям хотели показать ботинки, наверное, мы там больше по размеру бы ей подогнали бы эти ботиночки, потому что они великовато там видно в клипе. Их можно намного красивее снять с точки зрения маркетинга, но для авторского клипа, ну, там как бы достаточно хорошо все сделано, то есть это все-таки клип про героиню и про чувства.
3: Саша
5: какие-то
3: начал критиковать, но под конец сломался и все-таки сказал, что ему нравится этот клип.
2: Ну, но вы его дожали.
5: Не
2: просто
5: как реклама ботинок, а как это именно,
3: кстати,
5: философия.
3: Это очень интересно. Сейчас мы заставим Динара говорить. Я буквально одну мысль скажу.
4: Просто было бы очень смешно, если бы вы в конце бы еще рассказали бы, что это реклама обуви. То есть это все сломало бы.
3: На самом деле, это очень интересный вопрос, да, вот и про скрытую рекламу, и про пропаганду, и все такое прочее. Я когда снимал с Динаром, мы для себя решили, что у нас есть некоторые ограничения, и связанные с игрой в стиль того времени и с некой этикой. Например, мы решили отказаться от генерации танцев. То есть все танцы абсолютно живые, просто мы не хотели, да, для людей, которые уделили нам время, энергию, замечательная Ирина, Полина, мы не хотели опошлять их нейросетью, с одной стороны. Вот, с другой стороны, что-то я хотел умное сказать, но Динар...
2: Динар, почему 90-е? Динар, почему именно стилистику 90-х вы придумали? Почему выбрано это время?
4: А потому что на данный момент, ну, создать клипа в современный какой-то мир, ну, это сразу видно почему-то. То есть если чуть-чуть ухудшить качество этого видео, создать такую атмосферу 90-х, то можно как-то выровнять. Плюс генерация видео, оно все равно по качеству гораздо меньше и хуже подается цветокоррекции. Поэтому мы отснятый материал специально ухудшали и дожимали до состояния как раз нейровидео.
3: Динар, можно я тебя прерву, как обычно?
4: А, еще дай, подожди, дай скажу. И при создании видео, ну, то есть, по крайней мере, выработалось такое правило для меня, то есть правило трех. То есть что-то из трех должно быть настоящим. То есть нельзя сделать так, чтобы сценарий был полностью из генерации, люди были из генерации, там фотографии, из которых генерируются, а что-то из них должно быть настоящее. Тогда это более-менее работает. Либо голос настоящий.
2: А что было настоящее? Фотографии, да, Динар?
4: Фотографии полностью настоящие, да. Но там есть видео, которые...
3: Но не те фотографии, которые в конце, они полностью фальшивые, да?
4: Да, они уже сделаны на основе уже тех фотографий, которые мы сделали. То есть мы закидывали несколько фотографий и на основе них просили создать какой-нибудь общий план города, стилизованный под игру «Танграм».
3: Ну зачем ты раскрываешь секреты? «Танграм» — это 7, целых 7 дощечек мастерства, да? Интересная эта история. У нас возникали очень странные... Я вспомнил, что хотел сказать, сейчас скажу. У нас возникали очень странные контексты, когда я стал в это погружаться, там, от этой пресловутой какой-то «Снежной королевы», да, до чего угодно. И какие-то вещи были очень любопытны. Например, когда я придумал... мне нравится несколько... Там относительно нравится несколько вещей. Мне нравится дуэль волос, когда они танцуют. Я так для себя назвал это. Мне нравится вот эта перекличка, когда эта девочка играет в «Танграм», а она сидит в офисе и складывает бумажки. В общем, вся эта история мне любопытна. Но я хотел сказать другое по поводу рекламы. Так вот, одно из правил, которое я себе придумал, когда мы делали эту работу, я сказал, что я хочу сделать так, что до того, как человек знает, что это реклама, он не смотрит и не понимает, что это реклама. Но после того, как он узнает, он не может отделаться от ощущения, что это все сделано ради этих ботинок. Я вот не знаю...
2: Хочу сказать комплимент вам, ребята. Нет. Я второй раз смотрела клип, когда я уже знала, что это реклама ботинок, и ты об этом забываешь, но нет.
3: То есть настоящая реклама не должна выглядеть как реклама, да?
2: Не знаю. По крайней мере, она не читается. То есть клип, даже зная, что это реклама ботинок, он как история не смотрится так. То есть ты все равно начинаешь смотреть клип.
3: Саша, почему
2: историю?
3: Вы решили, что это реклама ботинок? Потому что я сказал, что...
2: Да?
3: Потому что я соврал вам, что Саша дал мне какие-то жалкие деньги.
2: Не, потому что...
3: Вы
2: нет.
3: Знаете, сколько стоит такая работа?
2: Абсолютно.
3: Почему вы навязываете нам эту циничную... Почему вы купились на мою провокацию, что это реклама?
2: Я купилась на обе провокации. Я сначала купилась на провокацию, что вы купили DVD-диск. Я вообще, в принципе, как человек наивный, покупаюсь на все провокации. Я хочу вам сказать, что вам надо этим пользоваться.
3: Мы стараемся.
2: Потому что люди действительно любят какие-то... То есть уже, ну, просто... какой-то контент, его, ну, никто не... Как только ты начинаешь рассказывать, как только это начинает обрастать какой-то байкой, это сразу становится интересным. Я хочу тут вспомнить группу, одну очень известную сейчас группу, я, кстати, прекрасно к ней отношусь, не знаю, нужно ли говорить в эфире. В общем, они придумали легенду, когда они создавались только-только. Сейчас они прям очень-очень известные, собирают огромные стадионы. Но изначально они придумали легенду, что был какой-то там дядя, который там сидел, не сидел, типа Аркадия Северного, который, или какой-то родственник, который, значит, написал еще в 70-е все эти тексты этих песен, которые они поют. И у них такая вот какая-то стилистика, и потом только через какое-то время стало понятно, что там не было никакого вот этих, никто эти тексты не писал, это просто они работают в этой стилистике.
3: Такие вещи, да, достаточно часто делаются, мне неинтересно обманывать, да, то есть если вы обратите внимание, то и в подаче, и в режиссуре мы сразу показываем, что это... связано с нейросетью, мы сразу показываем, что это некая игра. Это просто некоторый такой способ смягчить свое отношение. Что еще любопытно, я скажу вторую, третью, пятую умную мысль, и Динар нам меня прервет. Динар, готовься меня прерывать скоро, хорошо? Сейчас ты будешь играть мою роль. Я буду говорить специально медленно, и важно и скучно, как ты, а ты меня прервешь. Так вот, мысль в том, что вообще парадокс в том, что Саша делает очень ручную обувь. И не только Саша, его сотрудники. Я был, когда... пару лет назад у него в мануфактуре, Альфа-мануфактура, действительно внутренний мир очень интересный. То есть там разные национальности, там разная мифология. Я думаю, что там чуть ли не свои какие-то обычаи, там какие-то припевы, там вообще своя жизнь. Вот исчезающие касты ручной обуви, таких сапожников с большой буквы. И при этом вот эта цифровая история. И для меня, в том числе, внутри клипа, один из конфликтов, который вообще никто, к счастью, не замечает, это как раз история про уходящую живую жизнь, да, и про то, как мы сейчас имитируем пленку, как мы сейчас имитируем старые фотографии. То есть мы, изображая настоящее доброе прошлое, делаем это самым, что ни на есть, циничным и технологичным настоящим, да, образом. Вот так.
2: Но у нас же, в принципе, циничное время
3: Динар,
2: по сравнению
3: прерви
2: с...
3: прерви меня, пожалуйста. Скажи что-нибудь.
4: Нужен вопрос.
3: Ну, да, так каждый может.
2: Да, с вопросом каждый может. Нет, Динар, у меня такой вопрос, насколько... то есть вы же постоянно делаете клипы музыкантам.
4: Да.
2: Насколько то, что вы сейчас делали, отличается по стилистике, или насколько это иначе, То есть как вы сравниваете это с тем, что вы постоянно делаете для других музыкантов по запросу? Ведь вы же, получается, все равно работаете под запрос. Музыканты приходят, говорят, хочу вот это. Все, в общем, режиссеры говорят, ну хорошо, мы тебе снимем, как ты хочешь. Понятно, добавляете туда свое видение. Насколько это другое получилось?
4: Ну, симбиоз настоящей съемки с нейросетью произошел немножко раньше. Мы делали клип для Александра Наконечного. Вот. И постепенно как-то я погружался в эту сферу. И, ну, я скажу так, что это очень непросто. То есть гораздо проще было, на самом деле, просто снять клип, вот, чем потом...
2: А всем кажется наоборот. Развеять, вот серьезно, вы сейчас говорите, это очень интересно, потому что всем кажется, ну что такого, зачем сейчас снимать клип? Взял нейросеть, сейчас вообще все будет делать бесплатно.
4: Да, дело в том, что нейросеть очень хорошо делает короткие шорты, где не нужно подстраиваться под одну атмосферу. То есть 1-2 кадра снял, хорошо. Ну, то есть сделал, сгенерил, а попробуй на 3 минуты попробуй сделать так, чтобы оно еще вместе сочеталось.
2: То есть она этого не может еще пока?
4: Пока, ну есть такие технологии, но они очень дорогие. То есть либо вообще не работают из России. То есть там есть Seedance 2, он, по-моему, даже не запустился, насколько я знаю. Тут там очень узкий круг людей, который может с ней работать. А все остальное... Ну, нужны очень гибкие настройки, чтобы можно было реализовать и быстро все сделать. А на данный момент, ну, на один кадр, бывает, уходит там несколько часов. Вот, то есть некоторые кадры прям сразу, вот как есть, все, идеально. А с другим кадром ты мучаешься, даже вот, по-моему, с одним, даже с этим клипом мы 2 дня... кадр с шариками только делали.
3: Ну, мы не мучились, нет, это такая... Вы знаете, как бы тут в чем парадокс, говоря о режиссуре, Саша заскучал, сейчас мы его заставим прыгать на месте, стоять на голове. Есть две крайности, простите, что крайности всегда две, продолжая банальности, да, что одна крайность — это когда есть представление о режиссуре, что человек заранее очень хорошо понимает, что произойдет, и он воплощает, может быть, интерпретацию произведения, может быть, свое видение, но он как бы заранее точно знает. Ну, как диспетчер в аэропорту. Мы можем себе представить диспетчера в аэропорту, который говорит, давайте-ка я сегодня просто так нажму на... Какую нажать клавишу? 5. Хорошо, клавиша 5. А какую вот? Я сейчас брошу монетку, 6 нажать, 6 не нажму, а 7 нажму, да? Или там вот кошку брошу, как она лапками упадет, так и будет. Так не бывает, да? И в то же время есть обратная сторона, есть джаз, есть импровизация, есть учитывание происходящего, потому что режиссура всегда связана с сопротивлением. И сопротивление, вот я рукой вожу по воздуху, все нормально. Но если я делаю это быстрее, быстрее, быстрее, я начинаю чувствовать сопротивление среды. Вот мы идем что-то снимать, оказывается, что там у нас нет связи, нам нужно встретиться с актрисой, актриса должна оставить машину где-нибудь во дворе, в это время тут такси не работает и все такое прочее, а потом облака, их нужно разгонять руками и так далее, так далее, так далее. И нейросетевое творчество, оно как бы приучает человека к тому, что он сидит за столом, и он может все. Он может все по одному промпту. Он даже может промпт написать не по-другому все. Промпт. Ну, ты не можешь все, я могу все. Один промпт по-другому промпту и так далее. Реальность, она гораздо сложнее, и в этом интерес. Интерес не в том, что мы реализуем... Сейчас у Динара появилась мысль, это редкий шанс, сейчас мы ему дадим слово. То есть прелесть и интерес режиссуры не в том, что я навязываю миру свою волю, а в том, что я понимаю, что такое мир через столкновение каких-то моих фантазий о нем. Что такое характер, что такое актриса, что такое оператор, который что-то хочет сказать? Скажите, пожалуйста.
4: Ну, прежде всего, нейросетевое видео, оно хорошо воспринимается, если ты делаешь это про людей, которых знаешь. То есть это интересно смотреть. То есть можно бесконечно генерить видео со своими знакомыми, там какие-то шутки. Но когда просматриваешь долго видео, которое сгенерировано кем-то другим, и ты не знаешь этих людей, это, ну, если это видно, что это нейросеть, ну, как-то уже надоедает, уже скучно становится. Вот.
2: А насколько непрофессионалы видят нейросеть? Потому что я обращаю внимание, что...
4: Я вижу сразу.
2: Ну, естественно, Динар, вы профессионал, Дима тоже, но людям, которые никогда не создавали фотографии, ну, не умеют этого делать, или еще руки не приходилось, да, ни фотографии, ни видео с помощью нейросетей, я уверена, что если там не 6 или не 15 пальцев, ну, если нет какого-то чего-то визуального, то обыватель простой, он не отличит.
4: А все дело в насмотренности. Просто когда только начали появляться видео, в какой-то момент, особенно как раз под ретро-стиль делали, то есть там вообще на какую-нибудь VHS-камеру, то есть там 2 года назад выходили, и как-то было очень странное ощущение, что если бы вот не голос, То есть было бы ощущение, что ну, вот, это реально снятое видео. Но со временем ты начинаешь замечать какие-то паттерны, именно вот эмоции какие-то повторяющиеся, то есть какие-то именно определенные движения, там, движение волос, ткани. То есть это считывается как-то невербально, и ты начинаешь понимать, что это нейросеть, даже не осознавая этого. Ну, это дело в насмотренности.
3: Более того, я недавно наткнулся, когда готовился к эфиру, на интересные беседы, где люди говорят, что ну, сейчас нейросеть очень похожа на реальность. Вот раньше было классно, там были вот этот глич, да, вот раньше было смешно, раньше было не похоже. И для меня как раз картинка пока еще отстает, потому что она считывается как условно голливудская, как правильная. Это очень смешно, но это тема для отдельной еще более никому не интересной беседы. А вот со звуком дело сложнее. Давайте, кстати, послушаем хорошую и плохую песню Сашина в нейросетевой аранжировке, которая так называется «Shattered Glass».
2: Это оригинал.
3: Что мне прислал Саша и сказал, не хочешь ли ты снять клип. Я сказал, 4 миллиона долларов.
2: Это та музыка, которая мне понравилась. Александр, это хорошая музыка. Несмотря на то, что нейросеть...
3: Это плохая музыка, но мы это обсудим после того, как ее послушаем.
2: Нет, мы устроим просто потасовку, драку и набьем друг другу морды после эфира. Мы всегда так делаем на радиошоу. Более того, у нас ни одной раковины целой не осталось там. Поехали, друзья.

0: Наливайте чашечку кофе и слушайте.
1: Простые вопросы с Александрой Яковлевой. В прямом эфире «Радио Шок».
0: Я не знаю, почему вдруг неожиданно запустилась отбивка так рано, не дав доиграть. Это, видимо, какое-то было стекло тоже, какой-то обрывок. Так, знаете, как у вас кусок какой-то в конце выпал. Это вот все про ваши зеркальные истории, ребята, про вот это вот ваше клиповое мышление.
2: Кстати, вот Саша не любит английский язык, поэтому, к счастью, он не был ограничен текстом. А я пытался, когда мы работали с материалом, найти какие-то отражения. Да? То есть там есть шаги, там есть даже она танцует как похоронный хор, в общем, там такая очень странная, очень клише концептуальная нейросетевая поэзия, там pieces of what we used to be, то есть мы там кусочки того, чем мы были, то есть тема ностальгии, она есть внутри этого текста, ну, при том, что текст, который пишется как некий набор клише, да, набор мозаики, да, набор, он, в принципе, может интерпретироваться как угодно.
0: Но это графомания, тексты от ИИ это чистой воды графомания, ну, по большому счету, но они могут быть вполне удачными на выходе.
2: И я не уверен, что графомания в человеческом смысле, это имеет как бы, вообще, буквально пару слов происскажу, потому что это любопытно, ведь это все проблема авторства началась-то на самом деле чуть ли не с переводчиков, вы как лингвисты знаете, что когда-то там вот электронный перевод начинался, потом его стали учить на чужих трудах.
0: И он сейчас очень
2: как
0: вырос.
2: Как шахматистами быть, а как быть с игрой в Го, да, вообще такие мифологические большие культуры. И человеческое творчество, оно вообще-то связано с тем, что мы что-то жертвуем, время, энергии. Саша вот на самом деле хорошо играет на фортепиано, ну, на любительском уровне, но тем не менее. То есть вообще человечество достаточно долго существовало с ощущением, что мы приносим какую-то жертву, чтобы достичь какого-то результата. Картинки, музыки, текста и так далее. Сейчас это все странно, потому что телефоны играют в шахматы лучше, чем лучшие гроссмейстеры и все такое прочее. То есть мир немножко переворачивается, как обычно. Как будет дальше, я не знаю. Сейчас Динар меня прервет.
0: Динара, как будет дальше? Кстати, интересно вам, потому что стереотип. Я сейчас, да, я представляю собой массы человеческие, среднестатистические. В этой студии сегодня, вот особенно в теме видеоклипов, там, если где-то в какой-то теме, может быть, я что-то и знаю, там, в филологии или что, но вот что касается съемок, видео, картинок, это ничего. Масса думает так. Эра видеоклипов и художников закончилась. Сейчас, да, раньше это все было дорого. Сейчас это должно все стоить, это быть бесплатно, потому что есть нейросеть, которая будет делать все за нас. Фотографии, обложки для альбомов, клипы через какое-то время. Ладно, не сейчас, но нейросеть через какое-то время обучится. Где место художнику в этом? И как, ну, как, что вот вы, какой диалог можно вступить с людьми, которые так думают?
3: Ну, технологии действительно все упрощают. Сейчас любой школьник может сделать свой фильм. Ну, или в будущем такое будет возможно. Но
0: как и фотографии сейчас,
3: да,
0: кто угодно
3: думаю,
0: делает.
3: Да, я думаю, что просто появятся сервисы, которые будут выбирать лучшие из лучших, и они будут попадать, возможно, на какой-нибудь, ну, условно, свой Netflix. Какой-то, то есть нейросетевой свой Netflix.
0: Как нейросетевая Олимпиада, да, условно, да, говоря.
3: То есть нейросетевое видео будет что-то между настоящим кино и мультфильмом.
0: Их надо помечать как-то, Динар?
3: Ну, скорее всего, будет помечаться, да.
0: Как продукции, там, не содержащие молока, да? Или там, я не знаю, животных жиров. То есть так же будет как-то помещать. Но уже сейчас идет об этом речь, что надо помечать клипы, которые сделаны с использованием. Точно как же мы в курсовых работах, там, студенты обязаны указывать, что они использовали.
3: Скорее всего, в будущем будет наоборот писать, что фильм создан без участия нейросети. Скорее всего, будет так.
0: А будет ли вот, сохранится ли этот сегмент? Мне кажется, что на самом деле, я в этом вопросе оптимист, если честно. Мне кажется, что наоборот, люди... Мне кажется, что люди, в принципе, довольно быстро, ну, я не знаю, наш человек, начитанный, насмотренный, он очень быстро поймет, что вот это вот не... вот этого искусственного я больше не хочу в жизни, и так очень много искусственного. Ну, я хочу чего-то настоящего.
3: Я думаю, примерно всех будет тошнить уже от нейросети.
0: Вот.
3: Это, да.
0: То есть вы все-таки даете срок года два.
2: Саша, года, к тому времени нужно
3: два,
2: срочно будет переиграть.
3: Дело в том, что пройдет еще какое-то время, и это настолько сольется все, что уже людей, может быть, и тошнить не станет от нейросети, то есть это станет что-то такое...
4: Ну, я бы вот здесь, я с другой стороны смотрю, мне кажется, что если Динар говорит, что технологии упрощают, мне кажется, они усложняют во многом. Потому что, в принципе, все возможности, они всегда усложняют, они не упрощают. Чем больше возможностей, тем сложнее. Чем меньше возможностей, тем тебе же проще. Когда у тебя как бы всего два выбора, ты выбрать проще, чем когда у тебя бесконечное количество вариантов выбора.
3: Но я просто к тому, что раньше фильмы могли снимать только избранные.
0: То конечно, сейчас, и оборудование то есть, было у
3: избранных. Лет 20 назад постепенно начали появляться цифровые камеры, более дешевые, и студенты или люди даже, которые не являются...
2: Да даже вы, Динар.
4: Поэтому это просто как бы приход технологий ваш, ну, да, к вам. Да. То есть когда, допустим, пришли какие-нибудь числовым программным управлением станки, в том числе и ВУЗ, ну, тоже это не понравилось.

0: ваша обувь так уникальна? Давайте немножко о продажах. Ну, вот, Динар продает свой старый самокат электрический, но это не в сегодняшнем эфире, а вот вы про вашу
1: если
0: обувь.
1: Динар хочет, если Динар хочет, да, отличаться от нейросети, ему нужно делать не как делает нейросеть, там он будет интересен, скорее всего.
0: Кроме шуток, расскажи про свою обувь. Ты человек скромный, к сожалению.
1: Мы как раз также занимаемся именно тем, чтобы делать не как промышленное производство, которое...
0: Конкретика, это в чем? Это материалы, это человеческий труд.
1: От начала до конца, то есть у нас, условно, мы только подошвы используем те же, такие же, которые используют производственные гиганты, да, то есть если взять правила, там, промышленные какие-то правила, да, то есть если ты хочешь производить и попадать в какую-то цену, то тебе нужно, там, условно, производить, 1000 пар в день. Для этого нужно столько-то людей, такое-то оборудование. И оборудование требует технологию. То есть, например, там, использование пластика для уплотнения каких-то вот самых износостойких мест, да, формодержателей и так далее. У нас, например, в обуви нет пластика. Мы туда вставляем натуральную кожу для уплотнения.
0: И как завелся-то, а? Спровоцируешь человека. Может, кому-то интересно, как вы делаете вашу обувь?
1: Да, например, я просто к тому, что использовать, например, натуральную кожу с технологической точки зрения не так-то легко, потому что она по толщине... По аутентичности она не идеальна, да, то есть, и, соответственно, машина, она не может уже, где-то она шрам не учтет, разорвет, где-то она...
0: Кто разрабатывает, художники, дизайнеры, это ваш дизайн, или кто у вас работает, пару слов про команду, у вас есть какие-нибудь призы, есть там Оскар, обувной Оскар у вас какой-нибудь?
1: На самом деле, вот, разрабатывают ботинки, модельер-конструктор называется, и у нас в городе достаточно много талантливых специалистов в этой области, есть вот... технологии дизайна университет. Они тоже подготавливают.
0: Кто разработал Shattered Glass? Это все-таки твой ночной кошмар?
1: Моя разработчика.
0: Я последний буквально скажу. Сегодня сколько у нас еще минут? 10, да? Отлично. Вот
2: 15.
0: Вообще интересно, что сейчас как бы я много слушал разных интервью, и искусственный интеллект, его как бы он становится таким немножко... искусственным козлом отпущения, да, то есть как бы все как бы вот из-за него, и как бы вот он и рабочие места. Но вот прошлый век, начало, середина прошлого века, тоже, так сказать, с гуманистической точки зрения не самое милое время. Никакого искусственного...
2: Индустриальная революция?
0: Войны, концлагеря и так далее, да. Никакого искусственного интеллекта до 50-х годов даже в проекте еще не было. Ну, по крайней мере, в том виде, в каком он был сейчас. Нейросети появились в 50-е. То есть тут история чуть сложнее. И возвращаясь к творчеству, понимаете, в чем проблема? Можно что угодно и как угодно генерировать. Вопрос в том, почему Саша или почему Динар купит мне чашку кофе, да? То есть почему эти люди захотят со мной иметь дело? А это уже другая история. Она гораздо более сложная. Я вот Саше рассказывал анекдот, сейчас тоже расскажу. Он немножко навязчиво, я его всем его рассказываю. Просто он очень к месту, когда два условных миллионера сидят где-нибудь на берегу, в шезлонгах и разговаривают. Вот ты играешь в гольф? Да ты что, я давно нанял для этого специальных людей. Понимаете, можем ли мы нанять специальных людей, которые воплощали бы наши мечты, которые бы за нас молились, которые бы за нас любили и в итоге за нас умирали? Ну, наверное, до какой-то степени да. А дальше возникает вопрос, кто на что идет и кто с кем хочет иметь дело.
1: Дим,
0: да?
1: Есть прекрасный мультик «Вовка в 39-м царстве», и там и вы
0: ездите. Ты рекомендуешь мне
1: будете...
0: для моего развития, я понимаю.
1: Это, конечно, модно, это загранично, но есть просто «Вовка в 39-м царстве», где в конце они начинают кушать за него просто, и все. Вот, поэтому...
2: Я хочу немножко свести. Мне пока вот вы. Мне стало понятно, я вдруг, может быть, это такая совсем мысль какая-то простая, но у меня передача «Простые вопросы», я изначально уже расписалась. Вот сейчас, как оказалось из вашей беседы, я не знаю, действительно вы подразумевали это или нет, что вот то, что Александр своим ручным трудом противостоит, в общем, вот этой гигантской какой-то машине, да, такой. Это то же самое, что Динар со своим, в общем, ручным трудом в производстве клипа противостоит нейросети. И это в клипе... Ну,
0: все-таки нейросеть наполовину за нас. Мы с нейросетью против Саши. Тут уже все. Да, эта тема, конечно...
2: Но вот это противоставление есть. Ручного, да. Ручного. Пусть возьмем, в принципе, того, за что, в общем, Саша ратует. Противоставление ручного и искусственного, да, какого-то настоящего, живого... То, что можно потрогать. Может быть, не всегда идеального. Кстати, хотела задать вопрос про актрис. Сейчас не заболтайте меня. Все-таки есть у меня этот вопрос. Какого-то живого, такого человеческого, не идеального, в противопоставлении чему-то, что делает огромная машина. И пусть оно будет идеально, но

0: это, в общем, как будто не про людей. Это как будто не про нас, потому что мы такими быть не можем. Будто она задирает для нас планку. И вот, как вы сейчас это развернули, мне видится, что это как раз идеальная реклама для Сашиной обуви. Вот как будто так это сейчас выкрутилось.
1: Ретроград такой. Нет, делаем... Не, мы на самом деле мы просто находим уязвимости в технологиях и как бы и преимущества ручного производства.
0: Ну, вот искусственный интеллект, мы же тоже там находим уязвимости. Да,
2: Саша, сколько вы убили баранов или буйволов для производства вашей обуви? Скажите, пожалуйста.
1: Мы никого не убивали.
2: То есть это еще не настоящая кожа, да?
1: Кожа настоящая. Чья? Но мы не убиваем коров, а их убивают для мяса. Ты вегетарианец?
2: Я нет.
1: Вот они их убивают для того, чтобы ты ел мясо, а мы берем шкуру.
2: Не нужно никому.
1: Продукт уже. Она не нужна. Да, в большинстве случаев, кстати, она просто действительно портится. Так. И уже кожзаводы эту шкуру используют для создания...
2: Но это не быки, это коровы. Или...
1: И быки, гендер, коровы, гендер, лошадь, гендер,
2: на, феминистки нас не должны здесь критиковать, то есть гендер здесь не важен.
1: Обычно, да, это корова, конечно.
2: Саша, вопросы
0: про актрис, если можно, да, потому что первое, что бросается в глаза, ну, мы привыкли, во-первых, да, девочка, которая вот помладше, да, она совершенно выглядит очень современно. Нам показалось, что она такая совсем... Таких девочек в 90-е.
1: Нет,
0: это так, не таких девочек не было.
2: Это были звезды 90-х. Вы просто, вы, Саша, как синий чулок.
1: Дима просто плохо искал.
3: Изначально, когда я делал уже наброски с помощью нейросети, я уже подобрал одежду, но почему-то никто не хотел искать такую одежду. Все говорят, да-да-да, и в итоге ну, пришли, в чем было.
0: Я визуально даже, просто есть типажи. Есть типажи, и вот мы когда смотрели, сразу было понятно, что это такая
2: это
0: девочка.
2: Мы?
0: Мы — это радиошок коллективный. Он был.
2: Кто это был?
0: К вопросам о гендере. Вот, как-то показалось, что таких детей, ну я же тоже как бы ребенок, где таких детей еще не было. Вот с таким, ну вот такого типа. Может быть, я не права.
2: Какой типаж? Давайте мы Полине тайно передадим. Какой типаж? Опишите. Плюсы и минусы этого типажа.
0: Полина прекрасна. Но вот как будто типаж лица, как будто очень современная девочка.
2: Что это
0: девочка.
2: Значит, современное лицо? Вот у вас не современное лицо, мы выяснили.
0: Нет, я не об этом даже говорю.
2: Классическое, восходящее к голландским мастерам.
1: Это софистика, он хочет на элементы разбить.
0: Он хочет разбить на элементы. Нет, я не собираюсь девочку раскладывать на элементы, это впечатление.
2: Ну, у Ирины, профессионального хореографа.
0: Вот, я хотела спросить. А Ирина, наоборот, как будто бы вы подбирали как человека, то есть она настолько... Да, обычно в клипе появляется актриса, мы сразу хотим в нее влюбиться. Мы сразу хотим, чтобы это было какое-то идеальное лицо, кстати, как маленькая девочка, она очень красивая. И вот и сразу хочется, чтобы это было какое-то идеальное лицо, потому что это клип. А вы как будто нарочито взяли в этом клипе такую достаточно суровую с лицом учительницы актрису.
2: Ирина, закройте ваши уши, не слушайте это.
0: Это сейчас не антиком, это просто вот есть типаж определенный. Я тоже человек определенного типажа.
2: Какого?
0: Не подходящий под какой-то
2: типажа?
0: Формат.
2: Какого
0: ну,
2: типажа?
0: Странный. У меня странная внешность, я не подойду под какое-то количество, там, не под... Ну, мы все подойдем под что-то не подойдем. И вот Ирина, ну, у нее такой типаж, довольно уставший, учительница начальных классов. Я так это вижу. Ну, когда смотрю. Да, при этом...
1: Я так понял, в этом задумка как бы и была.
0: В этом и вопрос. Насколько вы сознательно подбирали актрис? Потому что как будто... Мне показалось так, что как будто вот эта вот актриса, которую вы специально подбирали, с лицом такой уставшей, действительно уставшей учительницы, так
2: не просто уставшей, а действительно уставшей.
0: Учитель начальных классов, подчеркиваю, так я это вижу как зритель. Зритель же имеет право видеть, как
2: такие люди в университетах, как вы, не преподаете, да? Это исключительно начальная школа, да?
0: Ну, может, и преподает, кстати, надо посмотреть.
2: Ну, может быть, да. Ну, я
0: хорошо, или вуза.
1: Ты расскажи, почему уставший учитель? Вот расскажи. Не надо вот задавать эти вопросы, сбивающие с толку.
0: И вот эта девочка из современной, молодая девочка, которая кажется абсолютно современной такой, вообще без какого-либо флера ретрушности, вот как вы их так соединили? И как будто в этом тоже было соединение... современного нейросети. Как
1: да,
0: будто,
1: случайность как будто, такая же, как в нейросети.
0: Как будто молодую девочку сделала нейросеть, она настолько идеальной красоты, какую-то не идеальная внешность, как будто она нейросетевая,
2: ну, я бы сказал,
0: а вот это
2: да.
0: Нет.
2: Ну, хорошо, то есть вы меня поставили в сложнейшую этическую позицию.
0: Да.
2: Что бы я ни сказал, я кого-то оскорблю. Что бы я ни сказал, я кого-то оскорблю.
0: Нет, ты хотел вывернуть, чтобы меня поставить, но я просто вывернула тебе обратно.
2: Хорошо. Я отвечу честно. Поскольку я регулярно сталкиваюсь с разными историями, которые можно было бы назвать знакомствами, кастингами и так далее, у меня есть некое внутреннее подспудное ощущение людей, с которыми мне интересно работать. Когда я предложил Ирине участвовать Она, естественно, достаточно скептично на это посмотрела. Она очень известный профессиональный хореограф и танцор, и она работает в крупных, не настолько экспериментальных проектах. И для нее это было сложно, как мне кажется, но надежда в какой-то степени интересна. Что касается Полины, у меня было несколько кандидатур. Полина мне действительно показалась в каком-то смысле достаточно наивной и достаточно из другого времени. Сказать, что я не мог бы работать с другими людьми, нет, я бы мог работать с другими людьми. Получилось так, что мы работали с этими.
0: У меня вопрос просто подбора. Насколько сознательно выбирается? То есть ты выбирал, получается, людей, с которыми тебе интересно работать.
2: Конечно, это прежде всего. Это скорее уже не про подбор, а про монтаж, про режиссуру. Когда мама Полины очень трогательно мне пишет про... в комментариях про то, что этот клип, вот он вызывает у нее очень сложные чувства, про детскую мечту и прочее-прочее, ну, конечно, это не случайно, да, конечно, это то, про что мне было интересно думать, и, конечно, это история про встречи с собой, да, но, опять-таки, я хотел делать так, чтобы это могло быть и встреча с собой, и просто встреча с какой-то девочкой, которая просто играет в какой-то танграм у какой-то условной постсоветской школы.
0: Ну вот у вас получилось, вы выпустили клип, и вы могли думать об этом все что угодно, но когда он уже вышел, как любое произведение искусства, оно начинает уже жить своей жизнью. Так вот, по крайней мере, мне показалось, вот эта встреча двух типажей, mm-hmm. даже если Дима это не задумывал так, а сейчас выяснилось, что не задумывал он это так, он просто работал с людьми, с которыми мы так тоже бывает. Да? Они как будто тоже как два мира, которые встретились в этом клипе, получилось очень интересно.
2: Я чуть-чуть оправдаюсь. Если я задумывал, то скорее это песня «Невинность, она же опыта», да? То есть для меня это была история не про два времени, да, а про то, что это ребенок, подросток, который мечтает быть в жизни, в искусстве. И вот у нее эти накладные ресницы, о которых, естественно, мы не просили.
0: Вот я об этом говорю, что накладные ресницы в первую очередь выдают. Хотя они были в 90-е, но не
2: они
0: в таком
2: масштабе. Это не важно. Я не мыслю на таком... Ну, то есть для меня это контексты совершенно как бы... вторично, да, и там, скажем, ее оценка, когда она смотрит на нее сверху вниз, ну, просто как это происходит на площадке, она сидит, я говорю, вот, пожалуйста, там, покорчите немножко рожи, дальше мы выберем. Но на монтаже, когда мы собирали этот мир, когда он обретал окончательную плотность деталей, нюансов, интерпретаций, ну, конечно, это про конфликт упущенного и про конфликт надежд, и, конечно, это про то, что кроме фотографий в финале ничего не остается, как, надеюсь, от нас когда-нибудь останутся какие-то маленькие клочки коровьих кож.
0: Или наоборот остается. Как раз остаются фотографии. Дима, ты смотри, как наполовину пустой или наполовину
2: пустой. Слушайте, вы же штатный оптимист. Вам же на радио Шок вам говорят. Если вы не ведете оптимизм... Кстати, нам в чате ничего не написали, да? Пессимизма немножко.
0: Нет, в чате нам ничего не написали, но, дорогие друзья, у меня... Мы, кстати, обсуждаем актрис, мы обсуждаем нейросеть, но мы не сказали, я считаю, что зря этого не сделали, о том, что там очень красивые ведь, ну, именно картинки... кадры вот этого корабля, этого льда, очень красивая вот эта советская архитектура. Ну, красивая, действительно красивая очень оценка. Клип очень красивый визуально. И мы об этом не сказали ни слова. Я не знаю, насколько... То есть это надо, конечно, смотреть. Смысл описывать на радио то, что... Да, то, что надо просто взять и посмотреть. Это я как раз хочу сказать тем, кто слушает сегодняшний наш эфир. Вы обязательно зайдите, пройдите по ссылке и выскажите свое мнение. У меня вопрос такой. Было какое-то количество отзывов. Дима отбивался, я их прочла. Дима отбивался как мог от некоторых, с кем-то соглашался, с кем-то нет, потратил на это кучу сил. Вообще, в принципе, любое творчество, оно всегда вызывает разные отзывы. Какие отзывы пришли? Что вы по этому поводу думаете? Давайте ответьте всем людям сразу. Дима сразу задумался.
2: Нет, просто я-то свои отзывы знаю, но в основном это приятели. Мне вот интересно, что говорили там условно вам, Саша и Динару, потому что я не знаю, что им говорили, как их...
0: Что вам говорили Динар и Саша? Вот Дима не знает. Расскажите. Динар сразу задумался.
1: Не, ну я же говорил, что это не похоже на рекламу какого-то продукта, да, то есть наши ботинки там вскользь видны, ну как и другие там ботинки были бы, то есть это абсолютно никакого гротеска тут нету. Ну, интересная музыка, на музыку все говорят, да, интересная музыка.
2: Вот. Музыку мы не испортили.
1: Да, музыку не испортили.
0: Эту музыку не испортить.
1: И действительно, как бы вот, если люди не считывают с английского языка вот осколки вот эти, да, слова Шеттера, то весь он, в клипе это хорошо передано, что везде там колотый лед какой-то, да, там, и вот эти вот конструктивизм советский, обработанный нейросетью, интересно, везде, и вот игра, это так, игра, как Танграм, ты говорил, да, называется, тоже все вот вокруг осколков создано. Вот.
0: То есть людям понравилась музыка, понравился клип, но они не увидели в этом рекламу.
1: Мы продолжаем собирать отзывы,
2: Мы еще в работе, Да. То есть сейчас все будут жаловаться на рекламу. То есть после этой передачи все будут говорить, ну все было бы неплохо, но это же все-таки реклама. Но это реклама, это откровенно заказная работа.
3: Клип — это реклама, между прочим.
0: А чтобы все делали такую рекламу, я вот так вот бы сказала, потому что ну, как-то я сталкивалась с тем, какую музыку заказывают, в частности, для, то есть делают, да, какой-то, даже если снимают клип, причем снимают достаточно профессиональные люди, заказчик, во-первых, вмешивается во все процессы, которые только есть, а потом, когда касается музыки, то он начинает еще и в музыкальную составляющую, там, композитором вмешиваться и говорит, ты вот неправильно вот это вот написал, вот джаз, он должен быть вот такой, а ты дурак, и там, ну, несмотря на то, что у тебя...
2: Саша здесь оказался очень мудрым человеком, он решил взять на себя, так сказать, все грехи человечества и не вмешиваться. Единственное, что у него было две идеи, что он хотел, чтобы в кадре кожа трескалась, и мы видели это, но мы отказались от этой идеи. А вторая идея была, что у нас была такая идея, знаете, в советском авангарде, мы говорим сегодня про советский конструктивизм, была такая там симфония гудков, знаете, да, когда музыкант играет заводскими трубами и так далее. И у Саши была идея, что вот, скажем прямо, не самая оригинальная, но тем не менее Сашина идея, когда гитара сопровождается проводами, да, что вот провода — это струны, или иногда их ассоциируют с нотным станом и птичками, да, но в данном случае струны, и вот он говорит, вот как это круто, вот давайте у нас вообще город будет играть, и вот вообще на струнах обязательно нужна, вот обязательно нужны провода. И мы долго мучились с этой генерацией, потому что то там непонятно, куда эта линия проводов ведет, где она обрывается, то ли на ней лед, то ли нет, но в итоге она вошла в клип, то вот эти провода, которые уже не читаются как струны гитар, но тем не менее есть, потому что нам стало интересно играть со стилистикой, с вот этой как бы чистой геометрией, смешивая воображаемую геометрию, реальную, смешивая мышление. Причем иногда это смешно. Допустим, я шел по коридору у Динара и вижу у него коврик. Вот тот коврик, который мы видим в генерированном пространстве офиса, это реальный коврик. Просто он лежал у Динара в коридоре. Я говорю, давай мы его возьмем, вот, и мы его взяли.
0: Чтобы вы понимали, как клипы снимаются.
2: Да-да-да. Или, например, вот эта вот косметичка главной героини, это реальная косметичка, она с ней просто пришла, да, к вопросу о том, что такое режиссура. То есть в какой-то момент ты начинаешь видеть, что мир состоит из того, что ты на него начинаешь навязывать, какие ты варежки вяжешь, оказывается, что вот кругом эти треугольники, квадраты и так далее. Вот, но у нас еще немножко времени, я думаю, что пора отдать слово Динару и Саше.
0: Динар, что в итоге будет, как будет продолжаться сотрудничество с Дмитрием? Я сейчас выключу его микрофон, чтобы он не вмешивался в нашу беседу. Более того, сейчас мы можем даже попросить его выйти, а вы рассказывайте, будете ли вы дальше делать с Дмитрием или все?
3: С удовольствием, да.
0: Вот, с удовольствием. Что, то есть... Какое сейчас будет развитие сюжета? То есть нам, я надеюсь, радиослушатели, которые сейчас на дачах вечером дослушают наш эфир, напишут какие-то свои впечатления. Что сейчас этим клипом будет? То есть Саша как-то будет его использовать? Динар, вы как-то будете его дальше, я не знаю, какова дальнейшая судьба? Всегда хочется заглянуть в будущее.
3: Ну, обычно я выставляю на сайте и демонстрирую будущим заказчикам.
2: Вот. Поскольку меня еще не до конца выключили, очень смешной был опыт, когда мы только закончили клип. Сейчас Саше дадим слово. Когда закончили клип, а у Динара был старый телевизор, и мы подключили просто компьютер к старому телевизору и посмотрели его в аутентичном исполнении 90-х. Поскольку там еще плохие динамики, они немножко прячут нейросетевой звук. Это произвело огромное впечатление. То есть я подумал, что вот в точках продажи обуви он вполне мог бы крутиться на старых телевизорах. Это одна история. Вторая история — это просто конкретный показ на каких-то дизайнерских, обувных и прочих семинарах, там, фестивалях, событиях. В этом смысле какая-то жизнь, я надеюсь, у него будет.
0: Саш, я думаю, что пора. Я, честно говоря, это мы сейчас собрались вообще радиошоу, здесь нет рекламы, но я настолько...
2: Никакой.
0: Уважаю, никакой. Но я настолько преклоняюсь перед людьми, которые до сих пор в нашей стране занимаются производством. Все знают, как это тяжело, учитывая, ну, там, разные совершенно обстоятельства. Я считаю, что надо точно совершенно сказать... как называется производство, где можно найти, где можно посмотреть эту обувь, где можно посмотреть, в частности, ботинки, о которых мы сегодня разговаривали. Саша, спокойно совершенно говорите в микрофон всю рекламную информацию.
1: Наш бренд называется Альфа Мануфактура.
0: Такой сайт, да? То есть можно вбить.
1: Да, можно вбить, найти нас и на маркетплейсах, и на нашем сайте. В том числе, да, мы пытаемся как-то развивать розничные продажи. Но теперь мы торгуемся в розницу только зимой. Поэтому будем на сайте говорить, где мы, как будем выставляться и где нас можно будет найти вживую, не только вот виртуально что-то заказать. Вот. А вот по поводу Shattered Glass мы думаем создать коллекцию, потому что очень интересный дизайн, и учитывая то, что в принципе у нас такой милитаристический стиль, да, там производство моделей наших.
2: Ну, расскажите, Саша, эту историю про войну и вашу обувь, раз уж мы дошли до этого.
1: Соответственно, как бы, в принципе, вот этот вот расколотость, эта неаккуратность, она подходит практически под все наши модели. Вот, это нам интересно. Будем развивать именно как дизайн, потому что, в принципе, уже существующая модель может обрести вторую жизнь просто за счет такого внешнего вида расколотого. Очень интересно. В принципе, я нигде этого не видел. Соответственно, возможно, это будет нашей изюминкой. И плюс ко всему, основной плюс — это еще больше такое ручное проникновение в производство, соответственно, еще больше недоступность для повторения промышленным способом, с чем мы как раз и конкурируем.
2: Саша, вот, это правда, что ваша обувь в Африке?
1: Ну, мы, опять же, то есть у нас немножечко поставляем нашу обувь на таких благотворительных началах и на специальную военную операцию, и в том числе вот африканскому корпусу попросили ребята сделать. Потому что, опять же, натуральная кожа, она позволяет ноге чувствовать себя достаточно комфортно.
0: Дышать?
1: Да, и плюс 35, и плюс 30. То есть, допустим, просто ботинки кожаные с кожаной подкладкой без пластика. Они дышат, даже можно их спокойно эксплуатировать в условиях вот таких вот африканской жары.
2: Вот видите, как Саша скучно говорит про музыку, но как только начинаем говорить про обувь, он прямо у него загорается творческое начало.
0: Ну, это значит, человек на своем месте. Мне почему-то вдруг подумалось, что, знаете, как есть... Сейчас такое странное сравнение будет, немножко... Не люблю это слово, немножко бабское такое. Ну, позвольте мне это, я сегодня здесь в студии в единственном лице. Вы знаете, как есть линейки парфюмерии, у которых есть свое лицо, свой стиль. И вот у них, они как-то там в одном стиле выполняют этот тифл. Мне кажется, что Саша, вам можно сейчас, вот в принципе, взять вот эту ретро-тему на вооружение, как ручная работа, это ретро, но это душа. И вот если взять вот это как бренд, и действительно каждой модели делать вот такую, я понимаю, что это можно разориться, но если вот каким-то образом привязать ретро к своей альфа-мануфактуре, это может очень хорошо сработать, потому что это очень коррелирует.
2: Но это одна из линий. Вот когда мы раньше с Сашей встречались, он еще не был тогда таким известным музыкантом, на радио не приглашали, он говорил всегда про Скандинавию, да, то есть он тогда дышал и бредил вот этим скандинавским дизайном, то есть это эко, это минималистический дизайн. Я был в музее дизайна в Дании, там 5 огромных залов одних ложечек чайных, в общем, все это достаточно смешно. То есть тогда он жил вот этой ментальностью.
1: Не Скандинавии, а северным модерном.
0: Минимализмом таким, да.
1: Северный модерн, нам, простите, очень нравится вот эта вот история с северным модерном.
2: Ну, это уже из Африки звонят.
1: Я живу на Петроградке, поэтому...
0: Модерн, конечно,
1: Петроград. Пытаемся этим модерном, да. Но как Скандинавия, да, это просто самое простое такое, наверное, описание стиля, потому что действительно ничего лишнего.
0: Ну, просто есть понятие скандинавский дизайн, вот и все. Это тоже, кстати, раскрученный бренд, к вопросу о раскрутке.
2: Саша работает адвокатом у меня сегодня.
0: Да, я... Дима, больше ты же мне не позволишь, поэтому я сегодня как это...
2: Я последний раз у вас на радио, торжественно клянусь.
0: Дима, я не знаю, почему Дима вдруг неожиданно назначил себя человеком, который присвоил себе звание последний раз прийти на радиошок. Я не знаю, я этого не делала, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Дима как спрут проникает на радио все время, к большой моей радости. Дима, я приглашаю тебя торжественно еще раз на радиошок.
2: Нет, это не будет.
0: Он только приходит сам, он по приглашению не приходит.
2: Короче, да, давайте завершать. Да. Мой месседж я скажу и буду молчать. Мой месседж... Времена очень странные, очень страшные. И как будет существовать авторство, непонятно. Идти в лобовую против происходящего, в чем бы то ни было, к сожалению, невозможно. Как будут меняться способы существования художников, непонятно. Мораль всей басни, заходите ко мне на страничку, давайте мне новую работу и просто пишите интересные мысли.
0: Да, ну и у Рената, кстати, Динара, большое количество у вас клипов на стене, и поэтому смотрите, это очень интересно. Музыкантов я приглашаю тоже посмотреть клипы, потому что в последнее время все задают вопросы, как снять клип, а сколько это стоит, а кому можно обратиться, а есть ли режиссеры, которые, а кто снимает хорошо, а посоветуйте кого-нибудь. Вот, пожалуйста, заходите к Динару, смотрите, что он делает, и это даст вам какую-то почву для вдохновения, даже если вы сейчас пока еще не готовы заказать клип, то, по крайней мере, просто хочу вас призвать снимать клипы, потому что картинка визуальная, это все равно всегда очень интересно. А Александру я хочу сказать, что вот это вы вписались в историю. Как можно было вот так вот создать ботинки под музыкальный клип, мне кажется, это тоже это такой какой-то такая история, которая еще будет иметь, мне кажется, свое продолжение. Я Альфа-Мануфактуре вообще желаю удачи, и мне кажется, что все у вас будет хорошо с такими-то людьми вот рядом, Динар.
1: Я тоже в этом уверен. Да, после сегодняшнего эфира абсолютно уверен.
0: Спасибо большое. Спасибо, Дима, спасибо, Динар, спасибо, Александр. Мы с вами сегодня проболтали уже больше часа, и я сделала это с большим удовольствием, и надеюсь, что мы какое-то содержание в эту передачу смогли вложить, и радиослушатели всегда смогут нам дописать. Пишите любому из нас, ссылки есть, и до... понедельник у меня не будет эфира, но будет интересный эфир 11 числа, как всегда, не в этот понедельник, а в следующий. Мы с вами увидимся и будем разговаривать о музыке снова.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Спасибо.
4: Радио Шок. You are on the Radio Shock. Радио Шок. Радио Шок.ру.

0: RadioShock.ru. Я в шоке. Я в шоке. RadioShock.ru.
1: Эфир на Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Шока. Сегодня у микрофона я, Олеся Морозова. Давно меня тут не было. И сегодня со мной в эфире музыкант, поэт, блогер, стример Миша Савергон. Батл-рэпер.
3: Всем привет, привет, Олеся. Привет, слушатели.
2: Да, как у тебя дела вообще?
3: Очень хорошо. Я сходил к психотерапевту, я на антидепрессантах. Не пью алкоголь, прекрасно себя чувствую в этом смысле.
2: Как твой опыт не пить алкоголь?
3: А вот я вчера, как раз у меня был челлендж, я был на Эмоленде, там выступал Даня Рэндалл с диджей-сетом, я не мог это пропустить, это было ночью, мне вызвали такси, и я не выпил ничего алкогольного, кроме безалкогольного пива, но оно безалкогольное. Вот, и такая, всем советую, новая жизнь.
2: Как тебе вообще тусоваться так? Как тебе Эмоленд?
3: Вообще нормально на самом деле. Мне даже понравилось то, что я хорошо себя чувствую. Разве что мало поспал, но вот все равно успел. Чуть-чуть опоздал, извините за опоздание, ребята. Это потому, что я вчера тусил. Эмоленд — отличное мероприятие. Даша Милк, респект. Даня Рэндалл, респект. Вася Звездкин тоже респект.
2: У тебя же концерты скоро, мероприятия.
3: Да, совсем скоро, через меньше, чем через неделю. 8 числа в мае, 11 числа в Москве.
2: В мае?
3: Да.
2: 8 числа в мае.
3: Сейчас мая же?
2: Ну да, 8 числа в Санкт-Петербурге.
3: Да, 8 в Санкт-Петербурге, 11 в Москве. И там 23-24 Новосибирск, Екатеринбург. Или Екатеринбург, Новосибирск.
2: И у тебя ожидания от концертов?
3: Но маловато новых песен, честно говоря. Я хотел бы уже выступать с какими-то написанными, но не записанными. Но это пока откладывается вот на лето. Может быть, осенние концерты будут с такой более расширенной программой уже. Но мы переделали аранжировки. Все теперь чище, классно звучит. Некоторые песни прям совсем переделали, чтобы неожиданно они зазвучали, и люди тоже не заскучали.
2: Вы просто песни переделали, или это было как цензура?
3: Музыка. Но то, что цензура, я зацензурил. У меня там какое-то количество треков было на площадках. Но сейчас у нас вот 8 числа, помимо концерта в Петербурге, выходит песня «Петля». И там действительно, как можно понять по названию, она немножко поддалась цензуре, модераторам. И я ее немножко переделал. Но вышло достаточно забавно. Я написал песню «Петля», сел на антидепрессанты, сходил к психиатру, переписал песню «Петля». И она теперь не такая грустная, наверное.
2: Это настоящий путь музыканта.
3: Да, буквально. Ну и действительно, ее уже, она для меня уже слишком грустная была. Я вышел из этого состояния, в котором я ее писал. И поэтому даже получше стало, как по мне. Такая менее грустная, страдальческая, более меланхоличная, с ноткой надежды.
2: А можем включить какую-нибудь песню, какую хочешь?
3: А вот я вот в том порядке, в котором тебе скидывал, я бы в целом, наверное,
2: хорошо.
3: Так. Там что первое стоит? «Мальчик из космоса», кажется?
2: «Утренняя звезда».
3: Нет, это закинуто. Давай «Мальчик из космоса»,
2: хорошо.
3: Я бы поставил. Такая тоже... Хотя... Да, пойдет для начала. Но песни не все веселые сегодня собраны, я какие-то спокойные подсобрал такие. Возможно, не очень летние.
2: У тебя веселое настроение, ты веселый выбирал?
3: Не, а я как-то вот... По качеству, наверное, как-то выбирал.
2: Которые тебе больше нравятся?
3: Не из настроения. Да, с которыми можно было бы выпендриться. Угу. Вот, что-то такое.
2: А что вот,
3: если бы меня попросили.
2: Чем ты выпендриваешься в «Мальчике из космоса»?
3: Ну, она такая монументальная, как по мне. Но я имею в виду глубокая именно по звучанию. А по тексту тоже для меня достаточно важная. Там как бы припев. Какая-то бывшая писала. Именно типа стихотворение мне. И я... это использовал. Ну, извините за слово «какая-то», просто чтобы не конкретизировать как-то. И я вставил это в песню, я такой, ну, это прикольно, как голосовуху в демку запихнуть.
2: Ну, это интересно.
3: Это капсулы времени такие небольшие.
2: Тогда переходим к песне.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Вот мы послушали первую песню. Так, может, вопросы какие-то у слушателей будут?
2: Если есть, ребята, смело задавайте. Блин, ну я выбрал такие самые лиричные песни, они мне нравятся, но у меня есть подрайвовые, есть альбом «Чувствуешь», он там такой поп-панк, там даже есть песня «Поп-панк» слитно, чтобы точно поняли.
1: На концерте будешь?
2: Да, будет на концерте, да. Да, ну на концерте, концерт у нас в целом драйвовый, они живые, то есть у нас там гитарист, барабанщик, бэк-вокалист, и чтобы я не проглатывал там некоторые строчки, чтобы можно было отдышаться, чтобы можно было больше драйва как раз вот этого отдать слушателю. У нас и слэмятся даже какие-то отдельные ребята, есть красивый саппорт, в том смысле, что они красиво делают, там кораблики какие-то привязывают, звездочки, что-то пускаем по людям, есть какие-то ивенты в духе, ну, стандартные, знаешь, спуститься в зал с микрофоном, вот это вот собрать там круг всех, все присели, достали телефоны, и как будто в звездах сидишь такой, как раз вот к некоторым космическим песням очень подходит.
1: Под какие песни слэмятся?
2: Под «Звезды горят», это вот вторая по прослушиванию, по популярности вот на Яндексе, это «Хардстайл». Там как бы долбит и как раз вот под это послэмится. Ну и какие-то, наверное, вот эти быстрые тоже с альбома чувствуешь, что под что-то сломится. В общем-то, под что подвайбуется, можно под что угодно.
1: Кто тебе вообще на концертах больше всего нравится?
2: Да, куда-то пропала. Олеся пропала! Чат, давайте все позовем Олесю.
1: Так, о все, круто. Появилось.
2: Блин, жалко, тут нет этого саундпада, чтобы делать... Бэм-бэм, крэш!
1: Тут где-то вроде аплодисменты.
2: Да-да-да, вот это вот. Только если на радио работать и без этого, как вообще? В чем смысл тогда? С ней нельзя сделать...
1: Вот так вот на каждую фразу. Я боюсь, что я со своим зумерским юмором тут приду и буду на каждую фразу это делать.
2: Так да-да-да, но надо побольше просто разных звуков каких-то там, мемов современных. Как раз, чтобы, ну, новую аудиторию. Какие звуки современные там? Скибиди, то ли? Скибиди-чибиди!
1: Ужас.
2: Надо идти много со временем. Оно хромает, поэтому его можно догнать вполне.
1: Так, о, опять все, меня слышно вроде.
2: Да-да-да, слышно.
1: Я переживаю, что сейчас отключится, а то мы тут вдвоем. Я тут не справлюсь одна со всем этим. Так.
2: Да, какой-то вопрос был.
1: Да, вопрос, что тебе в концертах нравится было?
2: Ну, вообще выплаты, конечно, после концерта очень нравятся, очень будут кстати. Но вообще это взаимодействие с аудиторией, я и так как бы, ну, стримлю часто, поэтому оно и есть, но тут их вживую видишь, а это уже даже часто, ну, одни и те же люди, хотя, конечно, и новые приходят, и... Ну, какая-то очень уж ламповая, правда, у нас атмосфера собралась, люди все очень добрые, очень творческие, дарят много подарков, каких-то рисунков, у меня этим все, весь балкон составлен, что-то там в комнате стоит, висит, я периодически меняю, и это всегда очень приятно. Мне, честно говоря, спасибо, и я не всегда до конца понимаю, за что, но это как будто я что-то такое делаю, но если тебе спасибо говорят, прикольно.
1: Все подарки хранишь?
2: Да. Ну, у меня есть там прям вот 16-го года картины, условно, еще какие-то. Но из моего раздолбайства что-то могло, конечно, потеряться, я много переезжал, какие-то вещи, но прям значимо. Я сейчас кольце, собственно, мне подписчица подарила тоже. Тут солнце, у нее ник солнце.
1: У тебя есть какие-то любимые подарки?
2: Нет, не выделяю, конечно. Ну, какие-то картины, которые мне нравятся, вайбуют, они стоят вот... Там на окне, условно, на видном каком-то месте. Какие-то просто приятные. Ну, там я, например, нарисован, у меня еще вся квартира будет обставлена во мне. Как это сказать правильно? Я не то имел в виду.
1: Ну, это... Я вот боюсь, сейчас меня не слышно, наверное.
2: Ну, как будто иногда теряешься, действительно.
1: Да, давай включим песню и разберем.
2: Давайте, ребята. Итак, следующая песня, давай «Засечки». Ребята, у этой песни есть история, мне ее как рассказать, до, после, точнее, почему название такое? Я расскажу, пока Олеся настраивает как раз, ребята. Беру вожжи. короче, на самом деле, то, про что песня и какая история, это никак не связано, но это меня побудило к названию, и потом от названия уже оттолкнулась, как бы, графомания просто, в потоке написал. Это такая немножечко 18+ история, чуть-чуть совсем. Я хотел с девушкой, так, немножко, знаете, вот это, поугарать, и я заказал свечи, чтобы вот это капать, вот это все. Но не заказывайте свечи в Яндексе, они парафиновые, а не восковые. И у меня, у нее остался ожог на теле. И мне показалось это достаточно романтичным таким. Потому что мы уже там не общаемся или что-то такое. Но засечки остались. Вот так вот, на память. Замечаю.

0: осколках. На радио Шок.
1: Итак, у нас появился первый вопрос, и меня наконец-то слышно. Вопрос вот тут вот на экране. Что главное в музыке, по мнению Свергона?
2: Но я так скажу, это сразу субъективно, мне лично, для меня главное текст. Я поэтому, например, меня абсолютно не трогает, очень редко трогает как-то зарубежная музыка в плане на английском, на другом языке, ну разве что вот кроме французского, вот именно атмосферу. Короче, я ловлю атмосферу, но я не понимаю. Для меня это как... Ну, сериал вот посмотреть на языке, на котором ты не знаешь, ты вроде как-то, да, можешь побывать с картинки, да, с визуала, но не полностью понимаешь контекст. Там постоянно лезть переводить не всегда, хотя бывают такие периоды, какие-то альбомы. Поэтому мне очень важен текст, какая-то интересная либо рифмы, либо читка, либо какие-то разные вот эти формации текста, конструкции. Ну, в том числе, конечно, там смысл условный, но это не обязательно в песнях, как бы все равно.
1: Ну, то есть это не только на твою музыку распространяется, и на то, что ты слушаешь.
2: На то, что я слушаю, да.
1: Что ты, получается, слушаешь?
2: Я могу открыть, вот знаешь, свои так вот понравившиеся. У Муджуса вышел спустя
1: новый трек,
2: 3 года,
1: да.
2: И я в восторге. Мне именно Муджус, вот казалось бы, он мне нравится как текстовик. Очень мне нравится метафоричность вот его текстов, при том, что они там, ну знаешь, там по 3 слова в строчке, и он этим все равно создает очень красивые образы.
1: Я люблю Муджуса.
2: Я вот тоже. Это достаточно удивлялись, когда его как бы в текстовики записывал, это так по рэперскому сленгу. А так вот у меня буквально достаточно забавно. Тут хорус какой-нибудь. Вот Лок Дог у меня добавил песню «Психолог». «Папин Олимпос», «Мэджик Мэн». «Туризм», «Надписи на стену», «Рубеж веков», «Морфинизм пыльцы».
1: «Рубеж веков», «Морфинизм пыльцы»?
2: Да.
1: «Мои друзья».
2: Ой, очень прикольно. В общем, что-то такое. Ну, не всегда, но вот основное я все равно включаю, если прям послушать музыку, то с текстом я как-то погружаюсь, и из-за того, что я этим постоянно занимаюсь, как бы пишу, хоть и не выпускаю, но пишу достаточно часто, это такая... Я вот пока сюда шел, записал чуть-чуть заметок, как бы по рифмам, которые вот хочу сейчас для трека, для фита со Спиром X использовать, собственно.
1: Просто часто пока шел. Пишешь?
2: Да, это вошло в привычку, мне это нравится. У меня прям организм аларм некоторый делает, когда я там не пишу месяц, например, такой, так, погоди, надо срочно что-то написать. Это как терапия вполне себе работает для меня, это, наверное, изначально с детства так закрепилось. Я там даже, там, не знаю, стихи маме на день рождения писал в таком духе. Если была возможность в школе, там, задавали что-то, какой-то стих выучить, я такой, ну, на какую-то тему, например, я такой, а могу я свой написать? Они такие, ну да, и мне за это еще 5 ставили, вообще в восторге.
1: Ты со скольки лет примерно пишешь?
2: Я помню, прям как я это начал, честно, вот сохранилось. Это была тетрадка, на ней КамАЗ какой-то был. И я открываю и начинаю писать первый стих про Симпсонов. Про семейка в Спрингфилде живет и по телеку идет, что-то в таком духе. И это, ну, это я уже в Санкт-Петербурге, значит, это после где-то 7 лет. Ну, лет 7-8-9. То есть до 10, я думаю, точно вот какое-то из этих цифр.
1: Ты как-то стихосложение вот себе развивал или просто нарабатывал? Ну, то есть, может, ты книжки какие-нибудь читал поэтому, или просто у тебя вот по опыту?
2: Ну, книжки тоже читал, я имею в виду стихи, и та же мама мне как-то вот в детстве еще читала Ахматову, Цветаеву на ночь, это в целом, ну, вот могло, наверное, как-то отложиться, как интерес к этому. Бродского очень люблю. И я, когда читаю, всегда, ну, откладывается какой-то прием или какая-то рифма, и я такой, о, сворую, ну, условно, или как-то такую же оформлю. Но я думаю, это все-таки больше опыт нарабатывания, потому что, ну, так много, и ты для себя это часто делаешь, и так или иначе учишься.
1: У тебя есть какие-то поэты любимые, которые вот...
2: Бродский, обожаю Бродского очень сильно. Я, правда, вот наизусть, знаешь, не прочитаю, могу свой наизусть там прочитать, но вот мне кажется, Бродский, мне очень нравится его стиль какой-то больше остальных поэтов, вот он мне заходит.
1: Я в музей его ходил.
2: В музей его?
1: Да.
2: В квартиру-музей?
1: Да.
2: По-моему, да, это на... я не помню, как улица называется, но да, я мимо проходил, и, по-моему, заходил еще в школе, была экскурсия у нас. Но я тогда не выкупал, я тогда такой...
1: Сейчас выкупил?
2: Да, я помню, что я выкупил вообще поэтов, когда, ну, в школе их преподают все-таки так, немножко рафинированно, а потом ты такой, чё, Пушкин, у него есть матные стихи? Они чё, живые люди? И как-то я тогда увлекся, и у меня был прям период, когда ты смотришь вот это все, может быть, что-то читаешь, но скорее, наверное, смотрел там документалки всякие, канал «Культура», про поэтов вот Серебряного века, и ты такой, так они, как мы сейчас жили, просто живем, те же люди со своими, ну, пороками какими-то, демонами, и так они гораздо интереснее, гораздо объемнее, их интересно читать вот с этим контекстом, а в школе это дают без контекста, как по мне, или я просто плохо слушал, и вот понеслось.
1: Да, ну так периодически происходит, что задумываешься о чем-то в школьной программе уже
2: Да, действительно стреляет просто в голове. Ты такой, ой, прикольно, интересно. То есть у меня были периоды, когда я Пушкина заново для себя открывал как-то и потом уже перечитывал там с контекстом.
1: Тут вопрос появился.
2: Да-да.
1: Классная музыка и текст, желаю в дальнейшем трезвости мысли. С чем связано название? В скобочках псевдоним.
2: Спасибо большое за сечки.
1: Нет, псевдоним типа
2: Свербург. А, псевдоним это просто на бурбук. Я тогда плюс-минус занимался еще граффити, что-то и придумывал, знаете, вот эти буквы, набор, теги. И я вот я помню, что я просто хотел красивые, крутые буквы использовать, типа S, там, V, вот это вот. И получился Свербург. Вот, то есть даже полностью я уже историю псевдонима не помню. Ну, давно было я, то есть блогер, там, лет 14 канал, каналу вот лет 15, по-моему, уже на Ютубе.
1: Да. Можно, кстати, насчет вопросов, можно задавать вопросы на сайте Радио Шок. Вот там плашечка общения, там можно задать вопрос. Или на Твиче мы, когда ставим треки, смотрим обновление вопросов на Твиче. Там два зрителя. Ну просто, Миша
2: это
1: стример.
2: Да, вот я запостил у себя в канале. Видишь, какой у меня актив начался. Поэтому, ребята, я и бесплатно, потому что все, на Ютубе весь миллион рассосался. Не знаю, куда они ушли. Приходите на стримы, мы My Little Pony смотрим. И уже 6-й сезон досматриваем.
1: Какая твоя любимая пони?
2: Флаттершай. Но сейчас, когда я пересматриваю более осознанно в возрасте, мне все больше Пинки Пай начинает нравиться, и ее безудержный вот этот позитив. Как-то так. А Флаттершай, ну, такая милая, стесняшная, я себя как-то немножко вижу все равно в этом.
1: Можем включить дальше трек на такой ноте
2: позитивной. Да, пони. Hey, hey, everybody. Ну, давайте тогда, ребята, для вас трек «Не молчи». И не молчите, задавайте вопросы и комментарии. Как раз тут тоже такая метафоричная история.

0: в осколках. На радио Шок.
1: Да, ура, у нас новый вопрос. Мы тут не одни.
2: Здравствуй, друг. Бу, не бойся.
1: Да, вопрос. Что почувствовал маленький Савергон, если бы узнал, как сложилась его жизнь сейчас?
2: Я думаю, он предполагал это все. Это, знаете, рок-н-ролл жизненный. Он был такой полуосознанный, как минимум. Я думаю, он бы меня понял. Он такой, ну, молодец, хорошо, давай теперь это исправляй.
1: Что исправлять?
2: Ну, всякое, побольше прайма, побольше музыки сейчас просто хочется. Ну, то есть на YouTube я все равно возвращаться не хочу, меня как-то уже не тянет вот к такому виду контента. Я еще недавно работал как бы просто на компанию, там они делали квесты, все такое. Короче, я вел ТикТоком просто и там снимал какие-то штуки. И это вот было на рабочем, и как бы фиксированная там оплата, все классно. Но мне даже вот это уже я ушел, потому что, не, все равно мне не нравится. Рос по ощущениям.

0: меня так действительно с играми, фильмами, типа, посмотрел, ну, следующее все.
1: Ты вот стихи пишешь, ты ведь в батлах каких-то еще участвуешь? Извини, я просто в этом не очень разбираюсь.
0: Да-да-да, батл-рэп Санкт-Петербург, господа, выступал за Санкт-Петербург. Ну, я на самом деле, у меня было 8 лет назад вот еще где-то пару батлов на РБЛ, там, капелла и на бите, я оба проиграл. И сейчас у меня было 2 капеллы, я тоже обе проиграл. Но мне нравится культура, мне интересно это, потому что... Ну, писать сложнее батл, например, чем какую-то песню, потому что, во-первых, много текста, много запомнить, и панчи придумывать — это не хухры-мухры, то есть это такой определенный вид точечного написания, плюс еще в оппонента надо, плюс чтобы смешно было, плюс как бы обладать все равно какой-то харизмой, чтобы в кругу не посыпаться, когда ты просто стоишь и раунд оппонента терпишь, там, типа, и понимаешь, что ты уже проиграл, а тебе свой отстойный раунд, надо следующий читать. Очень много таких боевых, я бы сказал, задач в этом смысле. Ну, собственно, батлы.
1: Ну, тебе это как опыт нравится, что вот, да, сложности?
0: Мне как опыт нравится, мне нравится культура, мне нравятся ребята оттуда. Очень прикольные все такие. Типа закорешились с некоторыми, там, что-то делаем, сейчас двигаемся вместе. Вот меня позвали, я сейчас буду кружочек записывать там в рамках батла против тюленя. Мой хороший друг. Мы теперь с ним еще стримить будем. Вот так вот, собственно, нетворкинг. Просто еще нравится в целом знакомиться с талантливыми творческими людьми, и там они определенно есть.
1: Ты же еще писал дис на конкурс дисов.
0: А, да, 4 диса было. Это мне просто скидывают такие вот у там, популярного стримера, условно, такой конкурс, и там есть, ну... Денег можно заработать, если выиграешь. Я тоже ничего не выиграл, но мне все равно денег дали, потому что сделал круто. И вот вписываюсь, да, в подобную историю в рамках творческой задачи, на самом деле, потому что, ну, не только там ныть, рефлексировать, лирику какую-то писать, иногда вот и сменить, как бы, тумблер, побыть, ну, условно, злым. Не в себя писать, не про себя, а тут вот про другого человека. Это тоже нужно как-то мнение сформировать. Вот это вот все. Насколько я действительно вот там зол, не зол на него, или, может быть, мне пофиг на самом деле. Но все равно надо это расписать.
1: Ну, ты пишешь, если тебе пофиг, ты пишешь, что тебе пофиг, или ты придумываешь, что накинуть?
0: Не, ну все равно ты немножко чекаешь там страницу, еще какие-то новости или еще какие-то штуки, когда там пишешь, вот там, не знаю, на Глеба, когда 3 дня дождя, какой-то прикол там у него с машиной был, там, чтобы это упомянуть, чтобы было, ну, актуально, не актуально. В общем, это совершенно другое, нежели писать песни, нежели там создавать вот это миры, метафоры или рифмовать. Это прям такая более... прямая задача, что ли.
1: А на кого-нибудь, к кому ты хорошо относишься, ты писал диссы?
0: Да, конечно.
1: И как тебе вот так вот писать, ну, на человека, с которым
0: это
1: хорошо?
0: Как мне и нравится это в батлах, на самом деле, в этом есть какая-то, я даже не знаю, что-то. Вот у нас батлы в России популярнее вообще, чем в другой какой-либо стране стали, и мне кажется, это, ну, действительно в этом есть какая-то русскость, но немного друг друга пообзывать, вынести вот эту злость, и как бы ментально кулаками подраться нереально, и потом просто пойти дальше вместе, там, типа, тусить, пить и все такое. Все они отлично потом дружат, они несколько раз там сталкиваются с друг другом в рамках каких-то турнирных сеток. Мне кажется, это достаточно искренним.
1: Ты вот планируешь батлом дальше заниматься?
0: Ну да, если зовут, вот я участвую вполне.
1: Можем дальше песню включить. Такой, да, резкий переход, конечно, мне.
0: Можно. Следующая, да, резкий переход, потому что песня «Устал» называется. Она такая как раз немножко рефлексирует вот эту блогерскую, отпускание вот этого вот блогерского прошлого, что ли, наверное, что-то такое. Потому что, ну, я много это делал, каналу 15 лет, опять-таки, и мне часто подходят, говорят, спасибо за детство, и это будет важно сейчас для песни.

0: в осколках. На радио Шок.
1: Шок.
2: Вообще песня «Устал» — это одна из моих любимых твоих песен.
1: Спасибо большое. Угадал, попал.
2: Да, хорошая. Ну, это «Космический кит», но я это...
1: «Космический кит» — это
2: не
1: хорошо.
2: Низшего.
1: Ну, как низшего? Там лям на Ютубе есть.
2: Это, ну, думаю, не, я говорю, что то, что мне нравится «Космический кит», — это не низшего.
1: А, ну, тогда понял.
2: Это не я обзываю твое творчество низшим. Такой оскорблемент. Ты очень нишевый, Миша.
1: Ну, наверное, сейчас, да, вот в этом таком образе немного, да, типа потерянной популярности какой-то. Тут есть куда вылезать, есть зачем наблюдать, динамика. Восстановление прайма, квест.
2: Как ты себя вообще чувствуешь вот этой потерянности популярности?
1: Да нормально на самом деле. Ну, типа, мне она не то чтобы была сильно нужна. Я это еще как-то это плавно происходило в детстве, поэтому я немножко привык, ну, там вот, в то, что люди могут подойти или что-то такое. Это, наоборот, приятно всегда. Я немножко как бы нарциссически, наверное, кайфую. И, ну, иногда может расстраивать, но я понимаю, что это все, ну, как бы, последствия моих каких-то выборов, действий, там, уйти вот чисто в музыку, и то, что мне так не повезло именно с переливанием аудитории, наверное, что я как-то это не совсем правильно сделал в течение долгого времени. Отстойно, но зато я смог... Ну, мне даже нравится немного, что я как будто начал новую игру плюс, в принципе, с теми же знаниями, навыками, но просто в другой... в другом медийном поле с музыкой. Хочу в этом сейчас реализоваться так, чтобы узнавали уже больше по музыке. В принципе, такое и есть, на самом деле.
2: А не будет у тебя, вот, например, с музыкой такого, что ты добьешь миллион прослушиваний в Яндекс.Музыке? Ой.
1: Ну или где-нибудь, да.
2: Где-нибудь на каком-нибудь стриминговом сервисе.
1: Да-да-да.
2: В месяц. И как-нибудь тебе тоже покажется, что ты игру прошел?
1: Ну, не отрицаю такого, но видео мне делать нравилось никогда не так сильно, как песни. Это что-то, ну, что я делаю для себя. Я видео не делал для себя, так, чтобы, знаешь, что-то помонтировать. Вот это вот 8 часов и такой, ой, оставлю у себя в папке с музыкой. Я ее пишу, я выкладываю там свой канал. Такой закрытый, просто голосовуху записываю, чтобы оно там было, и там текст, и все такое. И там собирается, ну, дофига, там, не знаю, альбома 3 уже, наверное. И оно вот так копится, я просто не могу пока реализовать именно это все, пока вот синглами выпускаем, или фиты какие-то. Поэтому я думаю, что нет. Я думаю, что у меня будут только ресурсы, чтобы сделать еще лучше. Сделать лучше концерты, сделать лучше музыку. Вот так вот. Я думаю, это будет следующая цель, это 10 миллионов. Вот это вот.
2: А сейчас у тебя есть какая-нибудь вот такая вот цель насчет музыки?
1: Действительно, прослушки прокачать, чтобы на концерты больше людей приходили, чтобы... тут, понимаешь, вот знаешь, в гонках есть такой прикол, что там есть призрак твоего предыдущего заезда, твой рекорд, и ты как будто соревнуешься сам с собой. И у меня вот этот прикол. И это, ну, лучше, чем соревноваться с другими. И мне вот надо припрыгнуть, как говорил Оксимирон, свои достижения из прошлого бэтла. Иноагент Российской Федерации. Вот.
2: А что у тебя вот как прошлый заезд? Какая-то...
1: Ну, если по цифрам, то действительно миллион, наверное, вот прослушек. Да-да, пожалуй, да, это понтово достаточно. Ну, не, я сейчас хотя бы до сотки-то хочу дойти, поэтому все постепенно...
2: А вот такой вопрос, допустим, первое место в чарте или миллион в месяц?
1: Рублей.
2: Или миллион рублей.
1: Так, а если миллион прослушек в чарте, наверное... Ну, вообще, нет, чарты не показатель какой-то, ну, для меня качество. Это прикольно, конечно, я бы обрадовался этому, безусловно, но лучше миллион в месяц своих слушателей, чем чарты какие-то.
2: Или, а если чарты или миллион рублей?
1: Миллион рублей. Ну, я выпущу его на музыку и так попаду в чарты.
2: Это круто. У нас есть вопрос.
1: Ура!
2: На сайте. Можете продолжать писать вопросы. Мы тут скоро будем заканчивать, пока у вас есть время.
1: Последняя песня,
2: вопросы.
1: Да.
2: Да, вопрос. Что пробовал нового есть делать в последнее время, кроме трезвости?
1: Блин, да как я вот... Это мое новое и есть. Я пошел к психиатру, мне поставили... генерализированное тревожное расстройство и ПРЛ, параллельное расстройство личности. Я не уверен насчет ПРЛ на самом деле. Это будем еще как-то фиксить возможный диагноз. Но я того, что сделал этот шажок, и как бы, ну да, действительно, пересел на трезвость, мне уже, в принципе, от этого осознания, что я что-то хорошее делаю со своей жизнью, а не плохое, мне от этого получше, это заряжает. Ну, ты как будто не по спирали вниз скатишься, а вот уже встал на лесенку первую или эскалатор и чувствуешь, что как-то впереди что-то есть. Дальше будет лучше, что-то такое.
2: Ты вот, если сейчас на трезвость, до этого когда концерты играл, ты вот пил на них?
1: Да, конечно.
2: А сейчас у тебя концерты будут трезвые?
1: Сейчас будут трезвые концерты. Вот, кстати, что-то новенькое тоже. Но бывало такое, что я даже, ну, типа, многовато пил, и не было прям критичного какого-то срыва концертов, но все равно это стыдновато. Хотелось бы сейчас вот исправиться в этом смысле и прям идеально как-то отлично, насколько я смогу провести шоу, собственно, сфокусироваться в целом на этом.
2: У тебя есть какие-то вот эти вот планы? Ну, я, конечно, такое уже спрашивала. Я имею в виду планы на шоу.
1: Планы на шоу, на концерт.
2: Ну, пока да. Песни только. Ну, боже, это ужасно звучит.
1: Ну, у нас на концертах много каких-то интерактивов. Помимо, я не просто выхожу, как бы встаю по стуке смирно и пою. У нас для этого как бы и группа, и каждый из нас делает какое-то шоу.
2: Стоишь и говоришь, уберите телефоны. Я бы собрал 300 человек.
1: Наоборот, я говорю, доставайте телефоны, включайте фонарики. Мне очень нравится, ну, под разные песни создавать вот такую, ну, какой-то прикол разный. То есть под одну песню там могут люди слэмиться, под одну песню там какие-то в конце приколы мы делаем вот эту там волну, под какую-то, опять-таки, достаем телефоны, или я выхожу в центр и как-то распределяем людей. То есть есть такие идеи, у нас есть саппорты, которые ездят с нами, это экипаж, и они делают прикольные штуки, поднимают флаги какие-то красивые. Поэтому, ребята, приходите, скучно точно не будет.
2: Давай еще раз дату повторим.
1: Да, 8 мая Санкт-Петербург, 11 мая Москва, 23-24 это Новосибирск, Екатеринбург. Собственно, savirgon.rf я могу назвать, это вот там есть билеты на сайте.
2: Да, или можете перейти в телеграм-канал, например,
1: да,
2: Savirgon,
1: или можете тоже.
2: Savirgon, если... там точно ссылки
1: это
2: есть.
1: На самом деле глубокий лор для тех, кто там первый раз меня слышит. 650 видосов, когда мне еще было лет 13-14, можете начать с Майнкрафта, погрузиться, чтобы понять все отсылки в песнях. Удачи! Вот, это для... как лор Вархаммера примерно, наверное.
2: А ты, вот отсылки в песнях, у тебя текста есть на Genius?
1: Да.
2: Там к ним написаны какие-то?
1: Я не писал, наверное, может быть, кто-то писал.
2: А ты сам не писал?
1: В самом комментарии нет. Ну, я считаю, ну, не то, что считаю, есть такая же концепция, что автор мертв, и если кому-то нравится в этом смысле слушать и для себя что-то находить, то это нормально. Иногда декодинг, он как бы вообще не совпадает с ожиданиями людей или с какими-то вещами. Меня устраивает, что это такая... прозрачная какая-то вещь, или даже зеркальная, скорее, где можно себя увидеть, даже если я это как-то не закладывал, именно такой какой-то смысл. Почему нет? Так шире только творчество.
2: А для тебя лично автор мертв? Ну, то есть ты вот воспринимаешь творчество со своей...
1: Ну, вообще, изначально, да, я когда слушаю, все-таки, знаете, вы там слушаете просто волну, и там попадается что-то подряд. Ты просто слушаешь, ты же не знаешь контекста, как бы, автора. Это потом можно, когда ты немного увлекаешься, возможно, какой-то группой или исполнителем, и ты погружаешься в лор, и для тебя открывается вот этот контекст. То есть, я не считаю, что только автор мертв, и все, и как бы надо так воспринимать. Мне кажется, это просто от случая к случаю. Потому что так тоже творчество интереснее, когда ты узнаешь контекст, узнаешь лор, и ты такой, о, а этот исполнитель вот про это в своей жизни, может быть, там пел или что-то такое, или вот про этого человека, который там был в его жизни, или что-то такое. Прикольно тоже складывается какой-то пазл такой интересный.
2: Да, согласна. Можем мы тогда ставить, наверное, последнюю песню?
1: Ох, ребята, последняя песня, она аутро на альбоме втором, «Надписи на стенах». Такое, у меня всего два, по сути, альбомы, которые я считаю альбомами, именно вот по 13 треков, пока только выходили EP-шки, сейчас синглы, надеюсь, когда-то выпустить третий такой и завершить этот триптих и двинуться дальше. Песня «Утренняя звезда».
2: Да, мы будем прощаться перед песней.
1: Ленивая летняя такая.
2: Спасибо большое, что пришел.
1: Тебе спасибо большое, Алиса, что позвала.
2: Да, приходите на концерты, обязательно подписывайтесь на Мишу, слушайте его музыку, не только на радио, но и на других сервисах, набивайте ему 1 000 000 прослушиваний
1: в месяц. Если вам понравится, конечно же, ну, можно почекать. И слушайте Радио Шок.
2: Да, спасибо, всем пока, хорошего вам вечера.
1: Пока, ребята!

первым лучом утренней звезды. Мне рано быть мудрым, послушай главарь Неверленда. Мне поздно быть глупым, но я узнал, что такое легенды. Раны сошьются на утро, если ответ окажется правдой. История станет легендой, как только раскроется тайна.

просто заснул, телефон и твой зуммер. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

просто умер. Вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно

0: Ладоласки.
1: Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.
2: Красиво слева.

Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок.

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох, бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут, как хотят, куда она денется. Душа, как шахид, возьмет и нанется.

приходит майна. Бился лбом в бетон, думал, все изменится. Бог с ним, время...

0: высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое хлеть, душа пленница. Поджигай время.
1: Слушай радио, слушай шок, радиошок.

Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок. Радиошок. You are on the radio show.

0: Радиошок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи Шок. Радиошок.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня умеешь только.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего прости меня, за приговоры.

0: Shocker. RadioShock.ru.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя неспроста.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя неспроста.